Федерации, зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

0: Реклама. Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».

0: Москве 7 часов утра. И среда пришла, и Денис Лизин пришел. Новости. Доброе утро.
1: Да, вот так все совпало. Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Давайте с финансовой тематики начнем. Хорошая перспектива, она уже, будем считать, узаконена. Электронные кошельки вошли в систему страхования вкладов. То есть скоро при отзыве лицензии у банка, если такое произойдет, граждане с такими деньгами тоже смогут получать компенсацию до отметки 1 миллион 400 тысяч рублей. Есть, конечно, важные уточнения. Давайте, собственно, их и уточним. Возмещение будет выплачиваться только владельцам идентифицированных электронных кошельков. Анонимные счета такие под защиту не попадут, и банки должны будут массово проводить упрощенную идентификацию клиента согласно антиотмывочному законодательству. Это условие, то есть страховать только тех владельцев электронных кошельков, кого, ну, банк, как говорится, знает в лицо, введут как полную гарантию прозрачности для этой системы. Документ, причем по времени, давайте еще отметим, вступит в силу через 180 дней после публикации, так что это перспектива. Электронные кошельки в системе страхования вкладов – это следующая зима. Гаражную амнистию, которая должна была закончиться в предстоящем сентябре, продлили. Это тоже уже дело сделано сразу до сентября 31 года, то есть еще на пятилетку. Ее, напомню, впервые запускали в 21 году. Благодаря гаражной этой амнистии россияне могут, главное, по упрощенке регистрировать капитальный гараж и оформлять в собственность землю под ним. Так вот, по информации Росреестра, с начала действия этих правил по стране уже наоформляли почти 250 тысяч гаражей и почти полмиллиона земельных участков под ними, и продлили амнистию еще на 5 лет, потому что, на самом деле, очень многие гаражи по стране все еще не оформлены из-за разных бытовых проблем. Вот самые распространенные — это то, что граждане потеряли документы и сейчас их восстанавливают, или есть даже такие, кто до сих пор вообще не в курсе, что есть упрощенка и существует гаражная амнистия. Она, напомню, касается капитальных гаражей, построенных до 2005 года, которые при этом не признаны самовольными постройками. А еще у него есть гараж, и он в него ходит. Это женское выражение в адрес мужчин, потому что чем иногда мужики занимаются в гаражах, дамам непонятно от слова совсем. А вот судя по следующей новости, можно сказать еще короче. Чем иногда мужики в принципе занимаются, не понимает никто. Свежий пример из США. Живет там человек, которого зовут Дэвид, фамилия у него Раш, и он 30 секунд держал на голове 195 рулонов туалетной бумаги. И смог попасть с этим дивным достижением в книгу Гиннесса. Причем американец-то упертый. Потому что он впервые установил этот рекорд еще в 21-м году. Правда, тогда был только 101 рулончик. И дурной пример, как говорят ведь в народе, заразителен. Поэтому другой иностранный мужчина через некоторое время обошел это достижение и удержал на своей голове 152 рулона туалетной бумаги. И вот теперь, через 5 лет после первого рекорда и через 5 лет упорных тренировок, этот американец Дэвид Раш за полминуты смог удержать на голове пирамиду из 195 рулонов. После чего добавил, что ему есть всегда куда расти. Дикий рекорд, конечно, но забавно.
0: Ну, сразу видно, мальчишки, да, наша женщина с распродажи может унести 200 рулонов обоев, и ничего ей не будет.
2: Слушайте,
0: а здесь какая-то бумага.
2: А мне классика вспомнилась. Жениться тебе надо, барин. Ну, как бы.
1: Согласен.

0: С добрым утром, друзья.
1: Добрым.
0: Как уже и сказали, да, среда пришла, 22 июля на календаре. Очень рады всех вас видеть в добром здравии. Ну, в смысле видеть, ну, понимаете, виртуально. В любом случае, главное, мы вместе все эти 4 часа слушаем прекрасную музыку, играем в замечательные игры, некоторые даже слишком азартные, ну и, конечно, обсуждаем тему этого утра.
1: Мы ждем вас в наших социальных сетях. Заходите, пожалуйста, подписывайтесь. Массу полезного можно найти и в прошлых выпусках, постах, что называется. Ну и сегодня, конечно, мы с вами будем отмечать Всемирный день мозга. Оказывается, есть такой праздник. И решили у вас спросить, а можете ли вы назвать самый мудрый, ну, то есть умный, поступок вашей жизни?

0: Послезавтра эта песня будет особенно актуальна. Ну и сегодня хорошо уже, да? Friday I'm in Love от Cure. Все про любимую пятницу здесь на Радио 7 на Семи Холмах. Но у нас сегодня с вами среда, и есть какие-то тренды, которые мы могли проспать.
1: По сети разлетается фото и жалоба одного поляка, у которого бобр. Ну, бобр, да.
0: Вы знаете, что поляки добавляют к слову бобр, да, поэтому дальше идем.
1: Да, да, да. В общем, животное похитило у мужчины исподнее, скажем так.
0: Как Пахомов сказал, отлично.
1: Да. О своей беде житель польского села пожаловался в соцсетях, и долгое время у мужчины пропадали вещи, которые он сушил на улице после стирки, пока однажды не застал вора с поличным прямо на глазах. Бобр, вот, собственно, снял с веревки, ну, там довольно низко все это висело, и размер, ну, не очень маленький у всего этого исподнего, и воду. Ну, что будет делать дальше поляк, не знаю, но следить за этим мы, наверное, будем.
0: История видео прекрасное, кстати, да, обязательно посмотрите. И реакция бесценная абсолютно.
1: Так, ну а москвичи стали массово ездить в грибные туры. И вот здесь ошибки нет.
0: Грибные или гребные?
1: Ну, про грибы-то.
0: Все.
1: Про грибы. Грибные.
0: Все. Все-таки, я думал, да. Ну, может, грибут на лодке.
1: Может быть, в сторону грибов в данном случае. Потому что это действительно туры, которые включают в себя трансфер до места сбора, помощь при определении сортировки грибов, очистку добычи. Ну, и у этого всего есть цена. Вот прямо объявление, что, мол, сопровожу вас туда-то, чтобы вы пособирали грибы. В среднем ценник около 5 тысяч рублей.
0: Можно купить трюфель с доставкой. Да,
1: вот, вот, вот, вот. Мне понравилась еще следующая новость, и мне понравилось то, с каким грифом оно проходит. Зумеры, мол,

0: стали слишком умными, а уж сегодня, когда мы говорим про Всемирный день мозга, мне кажется, это актуально. В чем, собственно, фишка? Конкурс на поступление на бюджет в университетах начинается от 300 баллов ЕГЭ. 300 баллов. Это очень много. В общем, борьба идет не только в столицах, но и в провинции. В Калужске, допустим, госуниверситет конкурс составляет 6-8 человек на место. В Новосибирском за одно место борется сразу 15 человек. Ну а в топовых московских университетах на одно бюджетное место от 20 до 200 человек.
1: 200 человек на место?
0: Представляешь?
1: Представляете, друзья, посчитайте еще, ну, в какую сумму обойдется обучение. 3 электровелосипеда можно купить, 2 сдавать таким же курьером, как вы, а на одном самому зарабатывать.
0: Дима! Так, еще для меня стало большим удивлением, что в мире, оказывается, существует конкурс на самые красивые слова. И вот международное жюри лингвистов и экспертов оценивало звук, произношение, значение и культурную уникальность 220...
1: Продолжай.
0: Мне кажется, что у тебя в голове заиграло другое слово.
1: Нет, я сейчас скажу, у меня все прилично, Свет, это предрассудки.
0: Так вот, 223 слова оценивали, более чем 75 языков рассматривали, и слово «кайтиакитанга» стало победителем. Красиво
1: что,
0: звучит.
1: Так, что означает?
0: Означает оно следующее. Это, в общем, из майорийского племени пришло ответственность человека защищать природу для будущих поколений.
1: Так Грета Тунберг у нас получается тогда такой.
0: Ну нет. Там маори просто считают себя частью природы. Они считают, что они не владельцы, а именно ее часть. И, ну, в общем, и значение слова красивое, и произношение, по-моему, тоже ничего.
1: Смотрите, больше всего красивых слов произносит так. Жених, чья невеста живет на 20 этаже. И если вот люди, которые окружают его и говорят, так, нужно на каждой ступеньке говорить по одному красивому слову. И вот он на 10 этаж идет.
0: Много
1: пешком.
0: Свадеб провел, да? Вот, я смотрю.
1: Да, Свет, и провел. И участвовал, ну, не как, собственно, жених, а как наблюдатель. Это, конечно, пытка. Но 200 слов, только наш человек. Вот я видел это. На 20 этаж поднимался молодой человек. Что он там только не... Вот попробуйте 200 слов, ну, вот, 200 эпитетов любимой посвятить. Это практически невозможно. Вот, знаете, объять необъятное в знаках зодиака. Вот это мы можем. Через пару минут астропрогноз для вас.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Энди Уильямс и его Music to Watch Girls By на Радио 7 на Семи Холмах. Ну а прямо сейчас обещанный астропрогноз.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня. Середина недели принесет вам официальное подтверждение нового статуса. Овны, львы и стрельцы этот документ, ну или устное заявление, снимут все сомнения относительно вашего положения.
0: Знаки земли. Вы сегодня найдете неожиданно простой способ оптимизировать сложный процесс, который раньше отнимал кучу сил. Тельцы, девы и козероги. Это изобретение разгрузит ваше расписание до конца месяца.
2: Знаком воздуха лучше обходить сегодня любые сплетни в кулуарах. Случайно оброненное слово или подслушанный секрет могут надолго испортить репутацию близнецов, весов и водолеев.
0: Знаки воды. Вы сегодня окажетесь в очень необычной локации. Раки, скорпионы и рыбы. Увиденное запустит мощный прилив вдохновения и творческой смелости.
1: Утро на семи холмах.

0: и Portugal The Man уже через пару минут. Половина восьмого в Москве. Да, это самое доброе утро на Семи Холмах.
1: Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. Дума приняла закон, далее его утвердит Совет Федерации и подпишет президент, об обязанности банков и микрофинансовых организаций уведомлять россиян о подписании договора по кредиту через портал госуслуг. Эту опцию запустят с октября следующего года, и она будет противодействовать на практике заключению кредитных договоров без согласия заемщика. То есть это помешает мошенникам оформлять займы на чужое имя. Вообще, для понимания масштаба бедствия, только в 2024, например, году аферисты наоформляли по стране на клиентов банка кредитов на 26 миллиардов рублей. И люди об этом узнавали слишком поздно. Скоро же заемщиков будут уведомлять о кредитных соглашениях в течение 15 минут. После чего от займа, если вдруг вы его не брали, можно будет тут же отказаться. Некоторые россияне с Нового года начнут автоматически получать налоговые льготы. Объявлено, что в частности гражданам с ограниченными возможностями, у кого есть специально оборудованные автомобили, многодетным семьям с тремя и более детьми, а также жителям, кого эвакуировали с территории, где объявлен режим чрезвычайной ситуации, с 27 года больше не придется подтверждать льготы по имущественным налогам, потому что льгота для этих категорий граждан будет предоставляться автоматически, потому что всю информацию налоговая служба будет получать от профильных ведомств сама. Речь, в частности, идет об упрощении по транспортному налогу, налогу на землю на один участок до 6 соток и о налоге на недвижимость. Уже второй по счету пакет спутников «Рассвет» начинает работать в космосе. Это после того, как наши разработчики запустили еще несколько спутников этой низкоорбитальной российской группировки. И всего, сообщается, этих аппаратов в космосе уже более 30. В практическом плане нужен ответ на самый главный вопрос: как и когда развитие отечественного аналога Starlink повлияет на мобильную связь и на интернет на нашей территории. Но и разработчики подтвердили, что первые испытательные сеансы пройдут в этом году, а постоянная работа начнется в следующем, плюс готовят уже терминал.

0: Каналы спутниковой связи, в том числе для самолетов и для поездов, и тесты высокоскоростного интернета, которые далее появятся в полетах по стране и на железных дорогах, начнутся через несколько месяцев. Ну вот на этом у меня пока что все по информации. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.
1: Радио 7.

0: Portugal The Man на радио 7 на Семи Холмах. Друзья, время первых комментариев из соцсетей по теме.
1: Мы спрашиваем вас о самом мудром поступке вашей жизни. Ну, праздник сегодня большой, Всемирный день мозга. А я еще буду периодически вам, друзья, подкидывать, ну, какие-то такие фишечки, скажем так, о том, как помочь своему мозгу или что ему вредит, чтобы вы могли сориентироваться. Смотрите, я спросила, что помогает мозгу проснуться. И вот что ответили. Контрастный душ или умывание холодной водой.
0: Ну, то есть... У кого воду отключили, понимаете, вы сейчас умнеете просто. Это ради нашего мозга все.
1: Резкий температурный шок стимулирует кровообращение, ну и так далее, и так далее. Свет. Открытые шторы и солнечный свет блокируют выработку гормона сна, мелатонина. В Москве с этим проблемы, поэтому мы слегка притормаживаем всегда. Так, еще утренняя гимнастика. Вот, прям в 7:36 пора. И завтрак, богатый белком и сложными углеводами туда же. Ну и, конечно, мне вот прям поразило, интеллектуальная разминка. Представляете, вот вы проснулись, вам бы поспешить на работу, но нужно что сделать? Чтение сложного текста вслух или разгадывание головоломок. Вот очень полезно для мозга и запускает активные когнитивные процессы.
0: Самый сложный углевод с утра — это наш организм. Сидит такой, как все сложно. Куда-то вставать, куда-то ехать, что делать?
1: Все мы углеводы, да.
0: Ладно, друзья, про умные ваши поступки. Вот от Ольги просто жизненная кредо пишет: не впадаю в крайности, не живу чужим мнением, соглашаюсь с судьбой и наслаждаюсь каждым днем. Прямо вот заявка на победу с утра. Это очень хорошее сообщение, потому что это правда. Вот свод тех правил, особенно не впадать в крайности, что есть признак подростка, да, полярные мнения, черно-белое мышление. Шикарно.
1: Так. Так, тоже от Ольги, начала в себе копаться и, о чудо, докопалась до того, что решила, что пора перестать в себе копаться, и жизнь наладилась.
0: О, эту лопату бы, конечно, выбросить на самом старте, но нет, кто-то прямо ее отращивает и роет все глубже, а там же бесконечные залежи. Дмитрий, посмотрите, прям абсолютно достойное уважение сообщения. Самое мудрое, что сделал, 22 года назад настоял на рождении первенца, а 4 года назад оформил опеку над подростком. Человечище. Хорошо. С большой буквы.
1: Так, а я вообще очень умная, Моника пишет. Практически все, что я делаю, это мудрое. Но, если серьезно, мужа правильно выбрала, теперь вот живу с ним.
0: Вот хорошее сообщение Евгений. Тут, ну, обратная, да, история пишет. Поставил дома вопрос ребром, мудрый я человек или нет? Что я сделал мудрого? Жена сказала, на мне женился.
1: Хорошо. Да,
0: какая жена скажет обратно? Вот, Евгений, вы нашли у кого спрашивать? Можно подумать, она бы сказала, ну, самое мудрое ты сделал, конечно, то, что там, ну, рост, работал над собой. На мне женился, все. И на этом миссия мужчины выполнена.
1: Джема пишет, что полюбила отражение в зеркале, но не до нарциссических масштабов.
0: Да ну и зря, почему бы нет? Знаете, бывают некоторые дамы там, а смотрите, какая красотка. Она прям вот...
1: Самая обаятельная и привлекательная, все правильно.
0: Это из фильма.
1: Ну,
0: да,
1: конечно.
0: Есть такое.
1: Да.
0: Так, обаятельные, привлекательные и самые красивые. Берем телефоны в руки, отправляем комментарии в наши соцсети, рассказываем, что еще помимо красоты вы умного делали в жизни, ваш самый умный поступок. Ну и практичный поступок будет прямо сейчас установить приложение Радио Хаб, потому что благодаря Радио Хабу вы можете слушать Радио 7 вообще всегда и везде, где есть сеть, где есть интернет. Из любого магазина мобильных приложений скачивайте, затем просто нажимаете на ярлык и тут же play, музыка, Радио 7. Там же форма обратной связи, можете нам даже написать, в этом ничего сложного нет. Радио Хаб, приглашаем всех и каждого, вам точно понравится.
2: Утро на Семи Холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Тина Тернер, ее The Best на Радио 7 на Семи Холмах. Точное столичное 7.46. Друзья, самое время кого-то с чем-то поздравить, какое-то событие отметить. Вперед!
1: Сейчас будем поздравлять одну прекрасную, очень-очень миниатюрную женщину. Об этом чуть позднее. Давайте начнем прямо сначала. Итак, Мирей Матьё отмечает свой сегодня день рождения. Французская певица, шансонье, одна из самых коммерчески успешных исполнительниц французской поп-музыки 20 века. За период своей карьеры Матьё продала более 130 миллионов альбомов. Вы представляете, 130 миллионов и более 55 миллионов синглов по всему миру. Выступала на ведущих международных площадках, записывала песни на нескольких языках. Ее сценическая карьера началась еще в середине 60-х, после победы на региональном вокальном конкурсе, а международное признание последовало после выступлений в Париже и успешных гастролей в Европе, соответственно. Что касается ее образа, про это действительно много пишут, потому что с 60-х годов Мирей Матьё практически не меняла свой образ. Если помните, вот это вот корре, это придумал ее парикмахер Жан-Марк Маниатис, если не ошибаюсь. В общем, в конечном итоге, вот когда он ее так постриг, она сказала: меня все устраивает, я ничего переделывать не буду. И много-много-много лет, собственно, эту стрижку, ну, у нас пишут, что под горшок сохраняла. Что еще интересного можно о ней рассказать? Она предпочитает черный цвет в одежде. Ну, здесь такая отсылка к Эдит Пиаф, потому что Эдит Пиаф для Матьё просто кумир. Носит платье шар.

0: Шанель. Но еще некоторые наряды ей создавал ее друг, кутюрье Пьер Карден. Что касается роста ладно, про вес не будем, она миниатюрна. Но для меня было большим удивлением, что вот при таком мощном голосе рост певицы составляет, ребята, всего 153 сантиметра. Представляете? 153. Ну, она такая малышечка. А размер ноги 33. Чего ты так вздыхаешь?
1: Все прекрасно, но осталось добавить последнюю цифру. Мирей сегодня исполняется 80 лет,
0: представляете? Она хорошо выглядит, кстати.
1: Потрясающий юбилей, потрясающая женщина. Ну, насчет певицы, здесь, смысл что-то здесь обсуждать.

0: Это великолепно. Причем да. мы все знаем ее песни вот так или иначе, или, может быть, опосредованно. Вот Света сказала, 130 миллионов пластинок. Это физические копии, чтобы вы понимали. Это сейчас цифровые, да, толком посчитать невозможно. То есть один человек может купить там несколько раз. А 130 миллионов, это считайте, у каждого жителя России есть по пластинке Мирей Матье. Вот и все, если подводить уж статистику совсем точно. Мирей, поздравляем, разумеется, еще долгих-долгих лет жизни. Ну и, друзья, если у вас сегодня день рождения, мы также всей страной вас поздравляем. Ура-ура!
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: отличный легкий летний хит от Never Green, Every Time I See Your Smile. Ну, друзья, самый главный летний хит, а у нас каждый день есть главный летний хит, уже очень скоро в игре «Музыка лета». И в этой игре вы можете выиграть потрясающий тот же самый летний подарок, нашу фирменную корзину для пикника. Ну что, radio7.ru, заходим на сайт, кликаем на конверт в правом верхнем углу и заполняем заявку, отправляем нам 7-м приславшим «Играем». 7.52 в столице, до конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7». С добрым утром!
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальный ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
7: Алло, ну, как там с бизнесом?
8: Что? Вы кому звоните?
7: Твоему бизнесу звоню.
8: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
9: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Это «Мир привилегий» Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
13: А поехали всей семьей.
14: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года.
15: Вижу цель, не вижу препятствий.
16: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
17: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
18: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 8 часов утра. А вот и Денис Лизин с новостями. Доброе утро.
1: Дима, привет. Света, привет. Доброе утро всем. Дума приняла закон. Далее теперь его скоро утвердит Совет Федерации, после чего подпишет президент об обязанности всех банков и всех микрофинансовых организаций в стране уведомлять россиян о подписании договора по кредиту и делать это через портал госуслуг. Опцию объявили, запустят с октября следующего года, и она начнет в итоге противодействовать заключению кредитных договоров без согласия заемщика, то есть помешает мошенникам оформлять займы на чужое имя. Но для понимания масштабы бедствия. Только, например, в 2024 году аферисты наоформляли на клиентов банков кредитов на 26 миллиардов рублей. И люди об этом узнавали уже слишком поздно. Скоро же, получается, заемщиков будут уведомлять о кредитных соглашениях в течение 15 минут. После чего от займа, самое главное, если вы его не брали, можно будет тут же отказаться. Уже второй по счету пакет спутников «Рассвет» начинает работать в космосе. Это после того, как запустили еще несколько аппаратов этой низкоорбитальной нашей группировки, и всего их в космосе теперь уже более 30. В практическом плане пользователям, конечно, нужен ответ на главный вопрос. Как и когда развитие отечественного аналога Starlink повлияет на мобильную связь и на интернет в России? И вот разработчики подтвердили, что первые испытательные сеансы пройдут уже в этом году, постоянная работа начнется в следующем, плюс сейчас готовят терминалы спутниковой связи, в том числе для самолетов и для поездов, и тесты такого высокоскоростного интернета, который в итоге появится в полетах по стране и на железных дорогах, начнутся уже через несколько месяцев, ориентировочно ближайшей зимой. Но поскольку технологии все-таки бывают разные, страна наша на Кулибинах богата, голь на выдумке хитра. Есть еще одна техно-новость. Кота-наркокурьера задержали на входе в колонию в Нижнем Новгороде. Сотрудники исправительного учреждения номер 17 отчитались, что задержан Котофеич, который пытался доставить заключенным наркотические вещества. Как подтвердили после этого в региональном управлении службы исполнения наказаний, действительно произошло задержание необычного пушистого нарушителя. Кот пытался совершить вход в колонию, будучи в самодельном тканевом ошейнике, внутри которого были неизвестные вещества. Котейка должен был незаметно, судя по гипотезе, пробраться к осужденным и передать им нелегальную посылочку. На место была вызвана собака с кинологом. Пёсель подтвердил, что обнаруженные в кошачьем ошейнике вещества являются наркотиками. Финал этой истории. Сотрудники колонии под Нижним Новгородом товар у кота изъяли, а самого его оставили на свободе, не дав сесть.
0: А тут можно было бы спеть песню «Сибирский колор-пойнт, ветер северный».
2: Дмитрий Пименов.

0: Доброе утро, друзья. Сибирский Color Point, это ну под вид, под породы сибирских. Одну люблю просто, да. Расцветка такая, в общем. Ладно, извините, все, отвлекся. Возвращаемся в утро. Тем более у нас в этом конкретно взятом часе много приятных с вами хлопот. Друзья, во-первых, много чудесной музыки. Той самой лучшей и любимой. Еще раз, во-первых, наша игра «Музыка лета» уже через несколько минут. Будем разыгрывать ту самую корзину для пикника. Ну и, конечно, тема этого утра.
1: Да, конечно, мы сегодня обсуждаем мозг, так или иначе, заходим с разных сторон. Ну, в целом отмечаем Всемирный день мозга. И спрашиваем у вас, вот на самом деле не буду не надо мозг напрягать в столь раннее время. Самый мудрый поступок в вашей жизни. Ну, то есть, может быть, выбрали правильный институт или какое-то направление в жизни. Или не пошли с друзьями перед работой куда-то, что потом привело бы к плохим последствиям. Вспоминайте, рассказывайте, мы с удовольствием озвучим.

0: Натальей Имбрули. И вот было умным поступком взять песню группы «Этно Свап» и переписать ее по-своему. Вот и взлетела Наталья. Чудесный трек, чудесная Наталья Имбрули. Ну и ваши замечательные комментарии через мгновение.
1: Погодите, мне нужно донести важную информацию. Так, разбираемся с тем, что помогает нашему мозгу существовать в плане еды.

0: ну, завтрак скоро, да, наверняка же завтракаете. Итак, смотрите, что сейчас вы будете есть, чтобы мы все проснулись и голова наша работала. Жирная рыба, вот прямо сейчас лосось, скумбрия с утра, да, сардины, вот они вот прям лидеры по содержанию омега-3.
1: Так, а если я сам сейчас жирная рыба, как быть?
0: Ну, лизни себя.
1: Вуали хвост.
0: Грецкие орехи, соленья, я продолжу. Семена тоже будут очень полезны. Черника и голубика, ребят, вот добавьте все это к завтраку. Темный шоколад, ну здесь понятно, все мы знали. Ну и яйца, конечно, они там что-то содержат очень-очень полезное для нашего
1: мозга.
0: Триптофан. Холин написано в Википедии.
1: И триптофан. Так, все, хватит умничать. Вы рассказываете, что умного и мудрого совершили в жизни и, в общем, чем гордитесь до сих пор. Анастасия пишет: самый мудрый мой поступок, самая мудрая позиция — это уметь промолчать в той или иной ситуации. Либо в работе, либо в каком-то личном диалоге. Безусловно, правило «досчитай до 10, а потом говори» сложно соблюдать, но удается почти всегда. Ну, кто-то, может, принимает умение промолчать за слабость, но по мне это мудрость. Да, но не во всех ситуациях. Когда, например, инспектор говорит: «пили вчера», а вы на него смотрите, так до 10 считаете в голове.
0: Так, доброе утро. Мне кажется, пора перестать обсуждать с мужем тему эфиров. Спросила вчера, как анонс услышала, да, вот, собственно, в эфире. Как ты думаешь, какой самый мудрый поступок я совершила? Муж ответил: ты еще думаешь? Это же элементарно. Ну, развелась, чтобы я тебя нашел и себя на тебе женил. Красота. Какова любовь?
1: Нет, дамы прям так и пишут, ну, и дамы, и мужчины, что вот, ну, как-то все закрутить. Это самый мудрый их поступок, то есть выбрать себе ту самую вторую половину. Вот,
0: это,
1: пожалуйста,
0: очень важно.
1: Катерина ВКонтакте пишет: самый мудрый поступок — ответить «да» тому самому мужчине, своему замечательному мужу. Пишет: вроде бы это было опасно, но оказалось в итоге мудрым, потому что на момент предложения они встречались всего 2 месяца.
0: Ух ты.
1: Ну, мы как-нибудь возьмем такую тему, мол, мы уже брали ее, да, но вот кто из вас рискнул там на вторую неделю после знакомства, например, пожениться?
0: Анастасия пишет, говорит: так, я подумала, потому что поначалу, ребята, мы, конечно, обескуражили сегодняшней темой, все-таки что? Что писать? Как вспомнить? Ну, если вы задумываетесь, на самом деле вы найдете массу мудрых поступков, которые в своей жизни совершали, они могут быть значимыми или не очень, и тогда уже что-то написать в комментарии. Итак, Настя пишет: так, я подумала, наверное, мудрый мой поступок — это уметь промолчать в той или иной ситуации. Будь то работа или какой-то личный диалог. Так, а вот, собственно, от Марии самое мудрое, что я смогла сделать для себя, это вовремя промолчать. Начальство спрашивает, кто хочет эту задачку. Сидишь, молчишь и делаешь те задачи, которые получила, когда не промолчала. Ну и, конечно, мое кредо: промолчи, за умного сойдешь. Прекрасно работает в разговоре с незнакомой компанией.
1: С радио это не работает. На радио в основном надо, чтобы
0: приходится,
1: кто-то говорил.
0: Да?
1: Нет, ну, приходится тоже не то слово. Вот, например, отличная музыка впереди. Пожалуйста, слушаем. Игра «Музыка лета» впереди. Пожалуйста, играем. Совсем скоро, друзья, кто-то из вас заберет ту самую корзину для пикника.
2: Утро на семи холмах.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Lighthouse Family и Хран на Радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы тоже, не замедляя бега, врываемся в музыка лета.
1: Музыка лета на Радио 7.
2: Вот бы хорошо еще, чтобы жара ворвалась в московский регион, да, и тогда лето заиграло бы новыми красками. Но мы делаем все, ребята, чтобы ваше лето удалось. Мы подобрали огромное количество летних хитов, чтобы сделать вам это самое летнее настроение.
0: Ну, разделить с нами летнее настроение в плане твоих пожеланий. Мол, когда же в Москву придет лето? Елена, она как раз из Москвы. Здравствуйте, с добрым утром, Елена.
3: Доброе утро.
2: Доброе,
3: Светлана, Дмитрий.
0: Здравствуйте.
2: А можно я вам задам такой не очень, может быть, скромный, но тем не менее актуальный вопрос? Вот за это лето вы хотя бы раз надели платье или сарафан?
3: Да.
2: А, это я капризничаю, значит, по поводу погоды, возможно.
0: То, что ты ни разу не надела, Свет, не значит, что Лена, например, не надела.
2: Я поняла.
0: Ладно, играем. Елена, играем сегодня с вами. И самый летний хит этим утром – композиция «Sunny» группы Бонни М. И, между прочим, сейчас мы все с вами узнаем, что это, оказывается, был кавер. И оригинал-то давным-давно, в 60-х, написал американец Бобби Хэп. И вот так «Sunny» звучит. «Sunny» Неплохо, да? Но вот того самого диска чуть-чуть не хватает, а диска добавили как раз-таки Бонни М. И это был у нас с вами 1976 год. Песня впоследствии стала одним из главных хитов коллектива. Ну а между прочим, Бонни М — это полностью студийный проект. Фронтмен Бобби Фаррелл только зажигательно танцевал на сцене, а вот почти все партии, включая бэк-вокал, в «Sunny» исполнил продюсер Фрэнк Фариан. И это не помешало треку взлететь на вершины чартов Германии, Австрии, Великобритании, быть горячо любимым в СССР. И все это произошло в 1976 году. Ну и теперь, Елена, главный для вас вопрос. Чем нам еще запомнился 1976 год? Готовы?
2: Так, у нас для вас есть три варианта, но верный из них только один. Вариант номер раз, так скажем. В прокате, возможно, появился «Титаник» Джеймса Кэмерона, да, в 1976 году. А может быть, вариант номер два, в 1976 году на игровой консоли Game Boy был выпущен легендарный «Тетрис». Ну, а может быть, это вариант номер три, в Дублине была основана группа U2.
0: Что выбираете?
3: Я думаю, что это U2.
0: А, так вот прям бескомпромиссно, да?
2: А почему?
3: Ну, тут точно не первый вариант.
2: Не «Титаник».
3: Это было позже «Титаник». «Титаник» — это было позже.
0: Еще год назовете?
3: К сожалению, нет.
2: Так, ну а что по поводу «Тетриса»?
3: Я склоняюсь к третьему варианту. По поводу «Тетриса». Game Boy, мне кажется, это тоже позже.
0: Вы такая умная. Завидую вам
2: по-доброму. Какой прекрасный мозг. Мозг какой у человека.
0: Отлично.
3: Ура!
0: Да, Елена, да.
2: На всякий случай.
3: Ура,
2: «Титаник».
3: Ура, ура.
2: На всякий случай. «Титаник» — это 97-й год, а «Тетрис» — это 89-й год. А в 76-м действительно в Дублине была основана группа U2. Мы вас от души поздравляем. Все, ваше лето начинается сегодня, потому что ваша корзина для пикника сегодня отправится к вам.
0: Блестяще сыграла Елена, друзья. Мы думаем, завтра вы сыграете точно так же блестяще, и вы тоже заберете свою корзину для пикника. Ну а тот самый летний хит «Бонни М. Sunny» прямо сейчас.
1: Музыка лета на Радио 7.

Е.М. Именно так. Любимые и лучшие хиты впереди, друзья, для вас на Радио 7. Совсем скоро с нами группа Take That, а еще рубрика «Говорим правильно» с Владимиром Пахомовым. 8:21 в российской столице. С добрым утром.

0: Take That и Back for Good на радио 7 на Семи Холмах. Ну, мы от хорошего и не отклонялись. Отличным курсом идем с лучшей любимой музыкой. И совсем скоро с нами Селена Гомес. А также Стиви Уандер. Кайли Минок уже через пару минут. Восемь часов 29 минут в Москве. Это самое доброе утро на Семи Холмах.
1: Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. Дума приняла закон, далее его утвердит Совет Федерации и подпишет президент, об обязанности банков и микрофинансовых организаций уведомлять россиян о подписании договора по кредиту через портал госуслуг. Эту опцию запустят с октября следующего года, и она будет противодействовать на практике заключению кредитных договоров без согласия заемщика. То есть это помешает мошенникам оформлять займы на чужое имя. Вообще, для понимания масштаба бедствия, только в 2024, например, году аферисты наоформляли по стране на клиентов банков кредитов на 26 миллиардов рублей. И люди об этом узнавали слишком поздно. Скоро же заемщиков будут уведомлять о кредитных соглашениях в течение 15 минут. После чего от займа, если вдруг вы его не брали, можно будет тут же отказаться. Некоторые россияне с Нового года начнут автоматически получать налоговые льготы. Объявлено, что в частности гражданам с ограниченными возможностями, у кого есть специально оборудованные автомобили, многодетным семьям с тремя и более детьми, а также жителям, кого эвакуировали с территории, где объявлен режим чрезвычайной ситуации, с 27 года больше не придется подтверждать льготы по имущественным налогам, потому что льгота для этих категорий граждан будет предоставляться автоматически, потому что всю информацию налоговая служба будет получать от профильных ведомств сама. Речь, в частности, идет об упрощении по транспортному налогу, налогу на землю на один участок до 6 соток и о налоге на недвижимость. Уже второй по счету пакет спутников «Рассвет» начинает работать в космосе. Это после того, как наши разработчики запустили еще несколько спутников этой низкоорбитальной российской группировки. И всего, сообщается, этих аппаратов в космосе уже более 30. В практическом плане нужен ответ на самый главный вопрос. Как и когда развитие отечественного аналога Starlink повлияет на мобильную связь и на интернет на нашей территории? Ну и разработчики подтвердили, что первые испытательные сеансы пройдут в этом году, а постоянная работа начнется в следующем. Плюс готовят уже терминалы спутниковой связи, в том числе для самолетов и для поездов. И тесты высокоскоростного интернета, которые далее появятся в полетах по стране и на железных дорогах, начнутся через несколько месяцев. Ну вот на этом у меня пока что все по информации. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.
3: Радио 7.

0: Стиви Уандер, его «Isn't She Lovely» на Радио 7 на Семи Холмах. Ну, друзья, ваши комментарии заслуживают такого же эпитета. Разве они не великолепные? По-прежнему рассказывайте нам, какой самый мудрый поступок в жизни вы совершили. Делайте это в наших социальных сетях. Где вам удобно, мы мониторим все. Автору лучшего комментария, как всегда, очень приятный подарок в финале «Утро на Семи Холмах».
1: Один мудрый поступок мы совершаем каждый день. Мы приглашаем в гости Владимира Пахомова, так что встречайте.
2: «Говорим правильно» на Радио 7.
1: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте. Вопрос от Георгия из Смоленска. Был с рабочей поездкой в Беларуси, и там услышал такое слово, как «собойка». Угу. Оказывается, это продукты, которые берут с собой на работу. Слово странное, а есть у нас что-то похожее или только тот самый тормозок?
3: Ну вот за словом «собойка» в словарях отмечено, что это именно белорусское слово. Угу. А возможно, где-то в белорусско-российском приграничье оно используется, или кто-то, кто был в Беларуси, ее с собой в Россию привез, да. Но, в принципе, вот и в словаре «Языки русских городов» тоже отмечается, что это слово белорусского происхождения, ну, такое вот местное региональное словечко. Так что в российских городах не зафиксировано, если только нет следов белорусских в этом слове. А слово, правда, интересное и красивое.
1: Друзья, свои интересные и красивые вопросы задавайте Владимиру Пахомову на сайте radio7.ru.
2: «Говорим правильно» на Радио 7.

0: Селена Гомес и Чарли Пут на радио 7 на 7 холмах. We don't talk anymore. И казалось бы, да, в 2016-м мы уже обо всем поговорили, все обсудили, улыбнулись, а может быть где-то нахмурились, но тем не менее, какие-то новости из 16-го года актуальны до сих пор. Ну, в том смысле, что их приятно вспомнить.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио
0: 7. Посмотрим, что было в сети забавного, интересного 22 июля 2016 года. На 10 лет назад отправляемся. И в этот день 27-летний уроженец индийского города Хайдарабад завоевал титул «Мистер Уорлд». Есть такой конкурс. У женщин есть мисс Вселенная, а здесь «Мистер Уорлд». И казалось бы... Ну,
2: это
0: откуда?
2: Конкурс красоты?
0: Да, он из Индии. И этого мужчину зовут Рахит Канделвал. Ну, как Калинвал, ну, как только Канделвал. Вообще, над нашими фамилиями тоже можно смеяться в Индии.
2: Безусловно.
0: Да, в каждой стране есть такое. В общем, он был совершенно неприметным человеком, но за несколько лет работы над собой. Зал,
2: питание,
0: реснички,
2: видимо,
0: ноготочки,
2: да?
0: Вот это все, питание, разумеется. Он превратился в совершеннейший секс-символ. Если вы сейчас, например, ну, погуглите его, посмотрите.
2: Как еще раз, Рахит?
0: Рохит только, ага. Пожалуйста, не как заболевание. А именно Рохит Канделвал. Посмотрите, да, мы просто все валом валили посмотреть на этого красавчика, все проголосовали за него и сказали... А, услышали, да?
2: Ух
0: это
2: ты,
0: реакция. Вот.
2: Ничего
0: это было 10
2: себе.
0: Лет назад, как выглядит Рохит сейчас, тоже можете посмотреть. Мало чем отличается от версии того себя. Из конкурса «Мистер Уорлд» мы перенесемся к мистеру в Новосибирск, которого приставы хотели оштрафовать на крупную сумму, потому что он давно там не платил...
2: Налоги?
0: По судебным издержкам разным, да. Он попал в аварию, был должен много-много денег, к нему пришли приставы и говорят: «Вы должны 200 тысяч рублей, мы забираем у вас в счет этого телевизор дорогущий». Он смотрел, на приставов и сказал: «Знаете что, заберите, пожалуйста, лучше кота. Посмотрите, какой породистый, красивый кот. Заберите в счет долга кота». Приставы юмор не оценили, кота не тронули, мужчину оштрафовали еще сильнее, а потому что нечего вот так вот с лохматыми братьями поступать. А лохматые наши братья.
2: Класс.
0: Пусть младшие, пусть ходят на четырех лапах, но тем не менее. Вот такие истории были в 2016 году. Рохита гуглить, кошек не отдавать. Друзья, что произойдет сегодня интересного, о чем будет опять же интересно вспомнить через 10 лет, мы пока еще не знаем.

0: Erasure и Love to Hate You на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, совсем скоро, минут через 15-20, мы будем играть. Нас с вами ожидает поисковая строка, ну и какой приз? Хибла Герзмава и ее концерт 25 июля в Зеленом театре ВДНХ. И два билета на этот концерт могут стать вашими. Radio7.ru. Прямо сейчас заходите на сайт, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана, заполняйте форму, отправляйте нам. Седьмым или седьмой приславшим сыграем непременно. Ждем лично вас. До конца этого часа дождемся танцевальную коллекцию Радио 7. В столице 8.50. Всех с добрым утром.
1: Любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.
5: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
6: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Алло, ну, как там с бизнесом?
2: Что? Вы кому звоните?
1: Твоему бизнесу звоню.
2: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 9 часов утра в Москве. Время новостей. В студии Денис Лизин. Доброе утро.
1: Дима, привет. Света, привет. Всем доброе утро. Сотовые компании начали повышать тарифы для пользователей. Одни уже повысили, другие об этом объявили. Это сообщают, во-первых, сами абоненты, в частности, Мегафона и Билайна, получившие уведомления такие от своих операторов. Ну и плюс информация о новой стоимости связи есть на сайтах самих компаний. Стоимость некоторых тарифных планов, уточняется, выросла у них на плюс 10% и выше. Операторы поясняют очередное подорожание. В общем-то, традиционно это рост их расходов на модернизацию сетевой инфраструктуры, инфляция по стране и изменение экономической ситуации в целом. При этом эксперты все-таки подметили, что темпы роста абонентской платы сейчас на мобильную связь ускорилась, если сравнивать с годом прошлым. Антимонопольная служба начала сейчас анализ обоснованности повышения тарифов на связь. Женская сборная нашей страны по водному поло сыграет в суперфинале Кубка мира, который стартует сегодня в Австралии. Вот эта новость на самом деле очень важна даже для тех, кто таким видом спорта, как водное поло, не увлекается от слово совсем, потому что тут есть сразу два важных момента. Во-первых, наши девушки до сегодняшнего начала битвы за Кубок мира одержали победы во всех матчах группового турнира. Они не проиграли ничего. А во-вторых, именно эта наша команда стала первой, кого вновь допустили к международным соревнованиям с нашей символикой. То есть женская сборная России именно по водному поло первой из команд по игровым видам спорта выступила с флагом и с гимном. Впервые с момента спортивных санкций еще 22-го года. Желаем нашим ватерполисткам удачи. В суперфинале за Кубок мира сегодня там начало, закончится матч в воскресенье. А искусственный герой следующей новости существует, живет, можно так сказать, от начала до конца всего 6 дней. И речь об очень интересной, очень важной научной новости, потому что она касается буквально каждого и всей планеты в целом. Это о том, что китайские ученые первыми в мире изобрели пластик, который исчезает примерно за неделю. То есть с него смогли встроить механизм самоуничтожения, чего никто не смог сделать до сих пор. При всем известной ситуации, когда разные пластиковые изделия от пакетиков до вилок используются всего несколько минут и буквально раз, а потом сам материал десятилетиями, даже столетиями сохраняется в окружающей среде, вот китайские ученые наконец-то разработали некую живую пластмассу, добавив в такой пластик бактерии, которые, собственно, и делают разложение полимерного материала. 6 дней, и от такого пластика, уточняется, не остается вообще ничего. Даже легендарного в плохом смысле микропластика. То есть потенциальное решение проблемы одноразовых пластиковых отходов найдено. И сейчас команда ученых Китая уже взялась за разработку следующего метода, чтобы научить эти умные бактерии активироваться в воде. Потому что, напомню, именно там скапливаются буквально тонны пластиковых загрязнений. Тут достаточно вспомнить о так называемом мусорном водовороте в Тихом океане, где по примерным только подсчетам плавает 80 тысяч тонн пластика, и по количеству это уже чуть ли не 2 триллиона отдельных пластиковых фрагментов.
2: Это сценарий фильма для Спилберга, когда запускают бактерии в море, они начинают бесконтрольно делиться, есть пластик, а потом китов.
3: Главное, да, главное... Ну, не, китов, давайте оставим.
2: Да, лучше людей, да?

0: Анна Молодцова.
1: Кид-френдли. С добрым утром, здравствуйте, друзья. 22 июля на календаре, сегодня уже среда, с чем и хочется вас поздравить. Не хочется поздравлять с тем, что лето почему-то катится все быстрее и быстрее вперед. Притормозили это, чуть-чуть притормози. Давайте вот этот час размеренно проведем хотя бы, да? Много прекрасной музыки, сыграем в поисковую строку. Билеты на концерт вас ждут, кстати. И, конечно, продолжим обсуждать нашу умную, мудрую тему.
2: Да, мы неспроста это делаем сегодня.

сегодня Всемирный день мозга. Я вас с этим поздравляю, друзья. Помогите сегодня своему мозгу проснуться. Заходите в наши социальные сети и расскажите нам о самом мудром поступке вашей жизни.

0: «Лондон Бит» на радио 7 на Семи Холмах, столице 9.07. Какое совпадение, ну и какое совпадение, что столько прекрасных комментариев прилетело в наши соцсети.
1: Так, господа, мы, во-первых, вас в наших соцсетях очень ждем. Выбирайте любую, заходите, оставляйте комментарии или просто болтайте. Потому что, знаете, у нас не бывает так, что высказался по теме, спокойно пошел. Нет. Все остаются, обсуждают вообще все, что нравится и так далее. Сейчас, например, обсуждают, как дисциплину ребенку привить. Может быть, там, куда отправить его на обучение и так далее, и так далее.
0: До слова «розги» еще не дошли?
1: Пока нет, но мне кажется, мы прям на пути.
0: В ту сторону идете, да?
1: Да. Так, я бы порекомендовал почитать книгу «Атомные привычки». У нее очень много хороших отзывов. Это нам Бонум Алексей пишет. Наверняка многие читали ее. Она объясняет, как сформировать новые полезные привычки и как избавиться от тех, что вам мешают. Очень хорошо написано. Это, к слову, вот как приучить мозг к хорошим решениям и так далее.
0: Взяли на заметку, спасибо. Да. Но здесь же Мария пишет. Сегодня не мой праздник, это точно.
1: Почему? Почему?
0: Классно, Мария, спасибо. Но пишет, в тему тренировки мозга есть такие упражнения. В детстве, как прочитала в советской книжке. В первые 10 минут после пробуждения нужно называть по одному слову на каждую букву алфавита по порядку. Затем выбрать одну букву и назвать 20 слов, начинающихся с нее. И так далее, еще пара подобных упражнений. А смысл потом работать? Все, голова скажет, ресурсы кончились, спасибо за внимание, ложимся спать.
1: Слушайте, а у меня другое упражнение есть. Берем любое слово, например, кромка. И на букву К, ну на каждую букву, которая есть в этом слове, называем рандомно другие слова. Как только доходим до последнего, то тогда уже играем с ним. Тоже очень хорошо тренирует.
0: А как понять, что до последнего дошли?
1: Когда заспать начали.
0: Хорошо.
1: Ну где-то так. Так, всем доброе утро. Что мудрого я совершила? Да пожалуйста. Ушла с нелюбимой работы, на которой оттарабанила 15 лет. Ушла от мужа не очень хорошего, с которым прожила 26 лет, ребята. В итоге счастлива с новым мужем, детьми и внуком и на любимой работе. Нужно было просто расслабиться, довериться вселенной. Ее планы на вашу жизнь намного интереснее.
0: Да все это здорово, треть жизни просто прошла. Вот в чем, ну, такое, знаете, чуть-чуть несовпадение.
1: Да.
0: А вот Наталья, смотрите, какая история. Пишет, самым мудрым моим поступком было родить дочь в 17 лет.
1: Рано.
0: Сейчас дочь
1: ничего
0: уже взрослая. Я сразу два сообщения прочитаю. Вот смотрите, прям видите историю. В общем, мы с ней как подружки. Она делится со мной всем самым сокровенным. Я с ней и родила мне красавца внука. Мы с мужем счастливы. И там сидит совершенно молодая девчонка на фото с внуком.
1: Ух ты,
0: это ВКонтакте, кстати. Зайдите, посмотрите, очень красивое фото. И Наталья просто поддерживает. Вот пишет сначала Наталья Макарова, а потом Наталья Коночкина пишет. Не знаю насчет самого мудрого. Нет, это другая. Сейчас. Вот, Олеся. Ага. Вот от Олеси тут. Тот самый. Мой самый мудрый поступок – это не послушать молодого человека и не избавиться от ребенка. Закончить с этим молодым человеком, ребенка родить и принять решение ни дня не жалею. Вообще, мужчины, которые такое рекомендуют, ну, мы сегодня не осуждаем.
1: Да.
0: Завтра будем.
1: Да, мы могли бы высказаться.
0: Истории прекрасные, дамы молодцы вообще.
1: Евгений пишет… Могу?
0: Я еще похлопаю. Теперь можешь.
1: Отлично, все, супер. Итак, первое. В молодости отказывались от любой помощи родителей. Мам наших любим, но давать им хоть какой-то повод для попрекания впоследствии было нельзя. Потом, конечно, Евгения спросили, мол, а чего так-то? Ну, родители иногда помогают, и это даже очень хорошо. Он говорит, не-не-не, подождите. У нас были жены генералов практически, да? И вот они, конечно, всю жизнь своих мужей, мол, это все из-за меня, все твои успехи. И, в общем, дети никак не хотели, чтобы потом их как-то попрекали. Второе. Не обращали внимания ни на что и ни на кого, когда воспитывали детей. Даже жестковато, но итоги видим сегодня и этой своей работы гордимся. Третье. 16 лет назад решились и вырвались на фриланс. И теперь оба понимаем, что эти 16 лет мы жили, а не горели на работе. Вот такие мудрые поступки.
0: Мудрые поступки, успешные люди все здесь. Ну и теперь кто-то из самых успешных заберет билеты на концерт через пару минут в поисковой строке. Если вы вдруг еще не оставляли свою заявку на игру, сделайте это сейчас.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Энигма на радио 7 на Семи холмах. 9 часов 14 минут уже в столице. Самое время сыграть.
1: Поисковая строка радио 7.
2: Вот в который раз буду говорить, что если даже никогда не играли, верьте в свои силы, дайте мозгу поработать, оставляйте заявки на сайте Радио 7, и, возможно, именно ваша заявка окажется седьмой. Все может быть.
0: Угу. У нас на связи Владимир. Владимир из Москвы. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Как вам столичное лето?
3: Ну, отлично. Мое второе столичное лето. Сам с Алтайского края приехал сюда.
0: Слушайте, а домой тянет, скажите честно?
3: Честно тянет.
0: Так, но из-за работы приходится...
3: Отдохнуть от суеты, от этой московской.
0: Понимаем вас. У нас только света втянулось, знаете ли.
2: Терпим, у нас полторы недели осталось, дальше отпуск. Все нормально будет. Так, хорошо.
0: Давайте играть, Владимир. Это поисковая строка. Мы сейчас для вас озвучим три продолжения одного популярного поискового запроса, связанного с нашей сегодняшней темой. Ваш, кстати, самый мудрый поступок в жизни какой был? Из Алтайского края приехать в Москву поработать?
3: Нет, мой самый мудрый поступок в жизни был родиться на свет.
2: Ну так это не вы выбирали. Ну ладно. Ну как-то
0: а ему нравится. Ему нравится. Ладно, Владимир, играем. Так вот, три продолжения одного популярного поискового запроса сейчас для вас озвучит Света. Секрет в том, что все они начинаются с одного и того же вопроса. Причем сегодня это даже не вопрос, а вот два слова. Но не сложно.
2: Как утверждение,
0: да? Все связано с нашей сегодняшней темой. Мы верим, что все у вас сложится. Поехали.
2: Бог у индусов. Следующая строка. Джедай, 4 буквы, кроссворд. Совет женщине при разводе.
0: Знаешь, что здесь, нет?
2: Мне кажется, я догадалась.
3: Самый умный.
0: Давайте заменим слово умный на другое. Вы прям рядом. Все, слово умный замените, и сразу засчитываем вам победу.
2: Ну-ка.
0: Джедай, йода, 4 буквы, прям еще подскажу. Синоним слова умный. Умный, но в возрасте, давайте так.
2: Иногда возраст приходит один.
0: Да, самый мудрый, Владимир, да.
2: Смотрите, какой у вас прекрасный дебют. Как вы отлично справились. Первый раз человек как с нами играл. Mm-hmm. Это же вот прям браво, браво. Так, мы вас поздравляем от души. Все, ваши мучения закончились. И теперь вы получаете абсолютно заслуженно два приглашения на концерт Хиблы Герзмава. 25 июля концертный вечер будет посвящен классической музыке. Хибла Герзмава выступит с симфоническим оркестром Академии русской музыки в Зеленом театре ВДНХ. Концерт будет потрясающий. Даже немного вам завидую, Виктор.
0: Счастливы?
2: Ой, или Владимир.
0: Владимир,
2: извините.
3: Да. А подскажите, это выходной день будет или рабочий?
2: Хороший вопрос.
0: Я бы на вашем месте уволился под этот концерт, даже если бы это был рабочий день.
2: Это суббота, 25 июля, суббота.
0: Идете на концерт, Хибла Герзмава вас радует, а потом, когда вы уволились, с чистой совестью уезжаете в Алтайский край. Как вам такие планы?
2: Все, расписал жизнь.
0: Ну, кроме шуток, Владимир, действительно поздравляем. Приз отличный, дебют прекрасный. Обязательно играйте с нами еще.
1: Поисковая строка «Радио 7».

Дермот Кеннеди, Kiss Me на Радио 7 на Семи Холмах. Еще больше прекрасной музыки впереди. Прекрасная же Шаде уже через пару минут. Ну и замечательная Татьяна Баранова и рубрика «Хорошие манеры» очень-очень скоро. 9:20 в столице. С добрым утром.

главный хит Шаде на Радио 7 на Семи Холмах. И сколько таких главных хитов впереди? Ну вот, например, группа Police. Да, это одна из лучших песен Police и Стинга в частности. Далее Софи Лиз Бэкстер. Ну а еще говорим R.E.M., подразумеваем Losing My Religion через пару минут. Девять двадцать восемь в столице. Это самое доброе утро на Семи Холмах.

0: минут, после чего от займа, если вдруг вы его не брали, можно будет тут же отказаться. Некоторые россияне с Нового года начнут автоматически получать налоговые льготы. Объявлено, что в частности гражданам с ограниченными возможностями, у кого есть специально оборудованные автомобили, многодетным семьям с тремя и более детьми, а также жителям, кого эвакуировали с территории, где объявлен режим чрезвычайной ситуации, с 27 года больше не придется подтверждать льготы по имущественным налогам, потому что льгота для этих категорий граждан будет предоставляться автоматически, потому что всю информацию налоговая служба будет получать от профильных ведомств сама. Речь, в частности, идет об упрощении по транспортному налогу, налогу на землю на один участок до 6 соток и о налоге на недвижимость. Уже второй по счету пакет спутников «Рассвет» начинает работать в космосе. Это после того, как наши разработчики запустили еще несколько спутников этой низкоорбитальной российской группировки. И всего, сообщается, этих аппаратов в космосе уже более 30. В практическом плане нужен ответ на самый главный вопрос – как и когда развитие отечественного аналога Starlink повлияет на мобильную связь и на интернет на нашей территории. Но и разработчики подтвердили, что первые испытательные сеансы пройдут в этом году, а постоянная работа начнется в следующем, плюс готовят уже терминалы спутниковой связи, в том числе для самолетов и для поездов. И тесты высокоскоростного интернета, которые далее появятся в полетах по стране и на железных дорогах, начнутся через несколько месяцев. Ну вот на этом у меня пока что все по информации. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем доброе утро и хорошего дня.
1: Радио 7.

0: Софи Лизбекста, ее Get Over You на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, в наших соцсетях мы по-прежнему принимаем ваши комментарии по теме. Напомним, что самое мудрое сотворили вы в жизни. Рассказывайте автору лучшего комментария. Как всегда, буквально через час уже будем вручать главный приз этого утра.
1: Да, ну а прямо сейчас, в данный момент, в нашей студии появляется Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
0: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Доброе. И вот у нас Вера из Смоленска спрашивает. У мужа есть привычка нюхать еду, прежде чем приступить к трапезе. Он в этом ничего такого не видит, а мне бывает даже обидно, как будто он сам сомневается в качестве моего супа.
3: Ну, действительно, вот с точки зрения хороших манер, я бы сказала, что такой немножко сомнительный ритуал для поведение в обществе. То есть одно дело, не знаю, где-нибудь в лесу что-нибудь сорвать, понюхать, и тогда понятно, что мы принимаем решение, безопасно ли это для нас. А другое дело, когда для нас кто-то готовил, и тут вот, вот это действие на невербальном уровне действительно считывается как сомнение в безопасности, ну и, соответственно, да, это воспринимается как сомнение в кулинарных навыках там, повара, и тем более, если повар в данном случае это родная жена. Поэтому я бы сказала, что вот так напрямую, перед тем, как приступить к трапезе, нюхать еду, это не очень корректно. Но можно в конце концов наслаждаться ароматами. Но главное это сделать чуть заранее. Например, зашел на кухню, да, там втянул приятный воздух и сказал, боже, какие ароматы, наверняка там сегодня все будет очень вкусно. И это совершенно уже по-другому играет. Ну, или это ситуация какая-то очень узкоспециализированная, когда либо в каком-то ресторане у нас повар очень серьезный, который говорит, обязательно обратите внимание на аромат, понюхайте, прежде чем приступить к трапезе. Ну, либо, опять же, жена говорит, обрати внимание, сегодня как-то вот все необычно пахнет, мне кажется, тебе должно понравиться. Во всех остальных случаях лучше, наверное, не привлекать так много внимания к этому моменту.
0: Друзья, главное, обратите внимание на конверт в правом верхнем углу экрана на сайте radio7.ru. Свои вопросы Татьяне Барановой вы можете задать, собственно,

0: Police и Every Breath You Take на радио 7 на 7 холмах. 9.45 в столице, и снова самое время кого-то с чем-то поздравить и какое-то событие отметить. Утро на
1: 7 холмах. И имя человека, которого мы сейчас будем поздравлять, Дональд Дон Хью Хенли. Кто это? Это американский кантри-рок-музыкант, автор песен, вокалист, ударник. Ну и среди многочисленных музыкальных и общественных проектов которого первое место, конечно, занимает группа The Eagles.
0: Я перебью тебя быстро. Всегда говоришь, Дона Хенли слушали, все говорят, да, вообще незнакомое имя. А потом называешь им ту песню, они говорят, а, ну Дон Хенли,
1: ну, конечно.
0: Кто Дона Хенли, не знает.
1: Ну до этой песни мы еще доберемся. В 2008 году журнал Rolling Stone назвал Хенли одним из 100 лучших певцов всех времен. Представляете, он тогда занял 87-е место из 100. Прям прекрасно. Так, что интересного про него можно рассказать из вот таких вот не особо явных фактов? До того, как стать всемирно известной певицей, Шерил Кроу гастролировала и записывала бэк-вокал для сольного альбома Дона Хенли. Представляете? Шерил Кроу. Так, еще на свадьбе Хенли и Шерон Саммерл, вот так звали его жену тогда, в 95-м году выступали величайшие рок-музыканты планеты. Среди гостей исполнителей были Брюс Спрингстин, Стинг, Билли Джоэл, Тони Беннет и многие-многие
0: вот
1: другие.
0: Вот это свадьба нормальная.
1: Знаешь, пела и плясала. Мы долго с Димой выбирали, какую песню вам поставить. Выбрали две. И вот сейчас давайте начнем с выбора Димы. Он такой очень особенный.
0: Дон Хенли, правда, великолепен своими сольниками. Ну, правда. Вот будет время у вас, послушайте что-нибудь там. Greatest Hits, у него есть и сборники и прочее. Но под лето я решил выбрать песню Boys of Summer. Вообще, мне больше всех нравится у него Everything is Different Now. Она просто потрясающая, ну, просто захотелось вот летнего именно. Поэтому Boys of Summer, вот на этот трек есть невероятное количество каверов в том числе, и они звучат прекрасно. Как в поп-версиях, так есть и метал-версии. Всегда классно звучит. Потому что песня хорошая.
1: Еще добавлю пару фактов. Благодаря ошеломляющему успеху Eagles и успешной сольной карьере, Дон Хенли признан одним из самых богатых барабанщиков в мире.
0: Об этом и речь.
1: Ну, а в детстве маленький Дон Хенли слушал по ночам радио. Это вот прям факт. Ловил сигналы со всей страны, что и сформировало его уникальный музыкальный вкус. Ну, а она сформировала следующая песня. Наверное, можно так сказать, да?
0: Это меня формировало
1: не
0: спокойно. Нет, нет, ладно, вот это. И, кстати,
1: ну, давай,
0: вот видите,
1: давай.
0: Дональд слушал радио, а как дети слушали раньше? Под одеялом, там, тайком, где-то крутили, что-то у них шипело. А сейчас вы, например, устанавливаете себе приложение Radio Hub, слушаете Radio 7 всегда, везде, удобно и просто. Причем устанавливаете из любого магазина мобильных приложений, скачали, нажали play и слушаете любую музыку, всю ту музыку, которую вы любите на Radio 7, включая и вот эту песню.

0: Так, вы дам пригласили там танцевать мужчины или? Дона Хенли, действительно великого мужчину рок-н-ролла, поздравляем с днем рождения. Ну и как всегда, если у вас сегодня день рождения, всей страной присоединяемся, будьте здоровы. Утро на
1: семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Сиа, ее Чип Трейлс на Радио 7 на Семи Холмах. 9:50 в столице, друзья, время астропрогноза.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня. Середина недели принесет вам официальное подтверждение нового статуса. Овны, львы и стрельцы, этот документ, ну или устное заявление, снимут все сомнения относительно вашего положения.
0: Знаки земли. Вы сегодня найдете неожиданно простой способ оптимизировать сложный процесс, который раньше отнимал кучу сил. Тельцы, девы и козероги, это изобретение разгрузит ваше расписание до конца месяца.
2: Знаком воздуха лучше обходить сегодня любые сплетни в кулуарах, потому что случайно вот оброненное слово или подслушанный секрет могут надолго испортить репутацию близнецов, весов и водолеев.
0: Знаки воды. Вы сегодня окажетесь в очень необычной локации. Раки, скорпионы и рыбы. Увиденное запустит мощный прилив вдохновения и творческой смелости.
1: Утро на семи холмах. Реклама.
3: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ». Не оферта.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Алло, ну, как там с бизнесом?
9: Что? Вы кому звоните?
8: Твоему бизнесу звоню.
9: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
10: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
11: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Вижу цель, не вижу препятствий.
13: Так точно. Никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
14: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
15: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
16: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
17: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
18: В дороге,
19: в самолете.
18: Просто и удобно.
19: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
21: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
22: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

0: В российской столице 10 часов утра. И как всегда в это время новости в студии. Как всегда, Денис Лизин, доброе утро.
1: Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. В Минцифры анонсировали, что могут начать использовать у нас в стране биометрию для выявления подозрительных денежных переводов. Вот эта инициатива, это предложение, уже, в общем-то, пошла в проект доктрины по борьбе с киберпреступлениями. Делать это будут ради усиления защиты и граждан, и бизнеса, компаний. В частности, для повышения достоверности и защиты личных финансовых сведений Минцифры считает необходимым изучить возможность применения биометрических персональных данных именно во время профилактических проверок и при выявлении сомнительных дистанционных денежных операций. В общем, биометрия может стать скоро одним из потенциальных способов подтверждения легитимности транзакций у нас в стране. Миноборнауки объявили даты окончания приема заявлений в вузы в эту приемную кампанию. Вот на бюджетные места бакалавриата, специалитета абитуриенты могут подавать документы до 25 июля, то есть лучше всего успеть сделать край в эту пятницу. У льготников, олимпиадников и еще поступающих на целевое обучение время есть чуть дольше, до 1 августа. У поступающих по основному конкурсу до 5 августа. Ну и вот после этих дат и до выхода приказов о зачислении на бюджет по программам бакалавриата и специалитета будут наступать так называемые дни тишины. Напомню, когда абитуриенты уже не смогут отозвать или перевести куда-то свои заявления о поступлении. Да, еще по программам магистратур надо уточнить. Даты завершения приема документов на бюджетные места во всех вузах объявляются университетами самостоятельно, но это в любом случае не позднее 20 августа. А 30 июля фильм «Одиссея» выйдет в России. Да, это то самое кино, которое уже неделю идет по миру и буквально с лету насобирало какие-то баснословные суммы. Вот за первые только выходные проката фильм заработал в США почти 125 миллионов, и еще по миру почти 265, тут же закрыв все потраченное на глобальные съемки и махом уйдя в прибыль. У нас вот это очередное голливудское творение из Древней Греции будет идти неофициально. То есть зрители пойдут как бы на короткометражку, а тут раз и «Одиссея» на 2,5 часа. Ну и по поводу ажиотажа насчет этого фильма. Надо отметить один нюанс, казус, шутку юмора и неуемное, конечно, зрительское желание посмотреть сие кино на большом экране. Вот в США три парня, троица, компания небольшая, попытались проникнуть на сеансы «Одиссеи», как и положено по тексту, с помощью троянского коня. И ведь у них почти получилось. То есть картина маслом вообще-то была следующая. В кинозал идет зритель, катит за собой фанерную, собранную собственноручно лошадь, а в ней сидели еще два его друга на билетера. Об этом даже не подумали. Парень купил один билет и пошел с лошадкой на свое место. Но поспешил так быстро, вот она, что троянского коня буквально занесло. Конструкция рухнула, и на свет появились еще два безбилетника. В общем, вся эта компания фильма «Одиссея» таким образом не посмотрела, хотя штатовские билетеры тут же признали, что вот эти поклонники фильма проделали очень хорошую работу.
0: Эх, мальчишки, не смотрели вы фильм «Гости из будущего». Надо было садиться на плечи друг другу, надевать длинный плащ, и, глядишь, бы прокатило.
2: Факт.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: С добрым утром, друзья! Мы снова приветствуем всех, каждого и вас лично. Еще раз напоминаем, что сегодня среда, 22 июля, и напоминаем, еще час мы вместе. Впереди синематека и, разумеется, лучшая музыка и, конечно, тема этого утра.
2: Да, сегодня праздник вот такой, Всемирный день мозга, и мы его отмечаем всячески у нас в соцсетях. Призываем вас, конечно, подписываться, потому что без вас наша жизнь грустна и так далее. А спрашиваем, собственно, следующее. Самый мудрый поступок в вашей жизни?

0: Маккартни и Майкл Джексон. Интересно, кому из них первому в голову пришла мудрая мысль взять и записать дуэт? Это были тогда популярнейшие люди в начале 80-х. Ну, а мы спрашиваем у вас сегодня, что самого мудрого вы совершили в жизни?
1: О том, что разлетается в интернете, обязательно еще расскажу. Но вот одна из последних новостей. Вот смотрите, мудрым поступком будет отказаться от сахарозаменителей. Оказывается, очень-очень эта штука старит мозг.
2: Так он еще и невкусный.
1: Ну да, 18 тысяч людей опросили, вернее, исследовали и так далее. А сахарку хорошо, да. Сладенькое это мы любим. Так, Оля пишет по поводу нашей темы. Говорит, я не уверена про мудрость. С академической точки зрения. У меня хорошее образование, строгое воспитание, развитый кругозор. Но с житейской. Такое ощущение, что меня роняли в детстве. И не один раз, а как минимум 5. С высоты прожитых лет. Понимаю, что ни одного мудрого решения в жизни не было. Расчетливые были, опирающиеся на логику и опыт, а вот все остальное в итоге получалось сложно через какую-то борьбу и преодоление. Не мудрое, а просто решение, оставляющее на плаву.
0: Так, ну это какая-то серьезная прям тема.
1: Да как-то поддержать, да. Олю хочется. Оля, все будет хорошо.
0: Кратенько пишет Наталья. Уход от мужа и правильная расстановка жизненных приоритетов – это все к лучшему. Все, конец.
1: Mm-hmm. Так, от Юли сообщение. Сегодня было умное решение – это поработать дома на удаленке. Завидую.
0: То есть, да, она на удаленке работает, нас слушает, комментирует, еще и может выиграть.
1: Да, и она еще дописывает, чтобы не сидеть в душном офисе, а насладиться свежим воздухом. Ну, это контрольный в голову.
0: Александр, самые мудрые поступки у меня происходят по вечерам. Я себе говорю, Санечек, выключай телефон, ложись
1: Санечек,
0: спать.
1: Обожаю.
0: Завтра на работу. Это действительно самое мудрое, что можно сделать вечером. Потому что эти мемы, которые вы там досмотрели или что-то прочитали перед сном, вы их не вспомните потом.
1: Абсолютно точно. Как же актуально, пишет Валерия, мудрый поступок про работу. 20 лет в 4... Слушайте, вот прям внимательно, смотрите. В 4 утра вставала, в 22 приезжала с работы. В 4 утра человек просыпался, в 22 возвращался. В общем, вначале ночами снились бумаги. Пошла в мае гулять с подругой в выходной, услышала, как поет соловьи, увидела красивый закат и реально начала плакать. Вот он настал момент мудрости. Ушла с ненавистной работы. 2 месяца ходила, как во сне, видела зеленые листочки, красивые цветы, рассветы, закаты. Поняла, что есть еще и жизнь, большими буквами написано. Нашла комфортную работу, безумно счастлива. Это самый мудрый поступок в моей жизни.
0: Отлично.
1: Вообще.

0: Так, у нас уже много заявок на победу, но мы пока не видели ваш комментарий. Расскажите, что мудрого вы совершили в жизни. В наших соцсетях пишите без остановки, где вам удобно. Кстати, мы мониторим все. Автору лучшего комментария уже через полчаса с небольшим будем вручать приз. Утро на
1: семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: И это, конечно, Милен Фармер. Ну и, конечно, как всегда, в это время Света готова рассказать нам с вами, что такого в сети сейчас набирает обороты, чем необходимо просто поделиться с друзьями, коллегами и близкими.
1: Ну, давайте начнем с фильма «Дэдпул». Нравится тебе, Дима, нет?
0: Да, вполне, да? Кстати.
1: Ну, вот говорят, что четвертая часть запущена в разработку. Пока что у фильма нет ни сценариста, ни режиссера. Когда лента выйдет в прокат, тоже неизвестно. Но вроде как, ну, работают над ней, работают над самой идеей продолжения. И поговаривают, что «Дэдпул» не будет главным героем будущего фильма. Его роль будет, скорее, второстепенной.
0: Опять какой-нибудь приквел?
1: Возможно. Ну, возможно. Все возможно. Так, короткой строкой. Вот просто утверждение. Тут, опять же, исследование. Длинное, большое. Ребята, запомните, запишите, ориентируйтесь на эту новость. Трудоголизм сокращает жизнь человека сразу на 25 лет. Все, разлетелось по всем пабликам. Мне кажется, часть народа сегодня на работу не пойдет просто.
0: А в какой момент понять, трудоголик ты или нет?
1: Ну, я не знаю. Когда ты устаешь очень сильно, выгораешь, когда у тебя там, я не знаю, уже нервные тики начинаются от того, что ты перерабатываешь.

0: Или когда твоя семья тебя не видит днями, ночами. Перечислять можно бесконечно долго, мне кажется, нет?
1: Ну, 25 лет — это серьезная цифра, это четверть века, да.
0: Конечно, конечно, конечно. Так, еще одно серьезное заявление тоже люди репостят. В общем, тут узнали о планах Apple давать в аренду свои гаджеты. В общем, будет программа, которая называется Apple Upgrade. Запущена она будет в конце июля, станет доступна по подписке, и пользователи смогут оставить себе устройство по окончанию срока аренды. То есть, действительно, если хочется сфотографироваться с красивым айфоном и выложить куда-то в социальные сети, ты просто приходишь, берешь в аренду, фотографируешься, потом сдаешь обратно. Не знаю, зачем они это делают.
1: Свет, ну подожди, ты же помнишь истории, как были популярные схемы, когда люди покупали где-то там на аукционах просто коробки от телефонов и с ними фотографировались, говорили: любимка подарил мне телефон. Все, потом эту коробку выбрасывали, коробка стоила там 500 рублей. Ну, в любом случае, кто-то же это покупает, и если эта услуга заряжается, да, значит, она востребована.
0: Ну, возможно, возможно. Слушайте, вот мы с вами часто ругаем зумеров, но такое прям проскальзывает, да, мы иногда
1: иронизируем. Это наше старческое, да, зумеры, да, да, вы не обижайтесь, да. Это нормально, вы такими же будете через 20 лет, все хорошо.
0: Смотрите-ка, ну, оказывается, доля зумеров среди покупателей новостроек Москвы за год выросла вдвое и достигла 25%. Это очень много на самом деле. Что важно еще вот в этой новости и в цифрах? Чаще всего зумеры покупают евро-двушки, это 40-47 квадратных метров, стоимостью около 17 миллионов рублей. Вот чтобы вы понимали. Ну, заработали же. Ну, ладно, ладно, там есть ипотека, и понятное дело, что преобладают специалисты IT, инженеры, бизнес-аналитики, у кого, возможно, есть вот эти самые возможности взять льготную ипотеку, но факт остается фактом. Какое-то время назад, мне кажется, все жили в парадигме, что зумеры не покупают ничего, предпочитают, ну, как бы снимать. Они называли это свободой.
1: Здесь можно, знаете, на современном языке сказать: ну что, братья скуфы, кто из нас еще зумер? Вот так можно сказать.
0: Да, да, да. Ну и если мы говорим о фотографиях, хотелось бы тоже об этом заявить. Мистер Бист, всемирно известный, да, ну уж правда, самый популярный блогер, да, в интернете, официально женился на своей девушке. Предположительно, он сделал предложение еще в 24-м году, и вот они готовились, готовились, готовились, и вуаля. И еще где-то мне попадалось, что Шакира очень любит мистера Биста, и она там с ним всячески фотографировалась. Понимаю ее, понимаю.
1: Шаки, ну одно дело фотографироваться, а другое дело вака-ваку спеть на свадьбе, а? Как это? Слабо или нет? Вот интересно, кстати, да, кто у него выступал? Да, ты самый популярный блогер, у тебя есть деньги, ты можешь позволить себе практически все угодно. Вот прямо интересно.
0: Ну, пока нет информации. Пока нет информации, просто фотографии его и очень красивой его супруги.
1: А то, может, там только канапешки были на свадьбе и фоном включенная музыка «Я люблю тебя до слез», но, может быть, так все было. Но мы не знаем. А смотрелось бы здорово, на самом деле. Спасибо огромное, друзья. Опять же, продолжаем копить новости. Обязательно еще что-то с вами обсудим, но пока ждем ваши комментарии по теме. Заходите в наши соцсети.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

Savage Garden на Радио 7 на Семи Холмах. Вот за всю свою историю этот дуэт выпустил всего два альбома. Причем два альбома абсолютных хитов, шикарнейших песен. И вот одна из них прямо сейчас на Радио 7. Crash and Burn. Далее, опять же, только суперхиты. С нами Сэм Смит, группа Блонди и Queen. Ну а также Синематека. Будем говорить о кино. В Москве 10 часов 21 минута. С добрым утром.

0: Группа «Блонди» на радио 7 на Семи Холмах. Да, совершенно мудрым ходом было выпустить эту песню, потому что, ну, сомневались. Они думали, ну вот, мы там давно в хит-парад не возвращались. Будем, не будем. Выпустили и правильно сделали. Что сделали мудрого вы? Об этом спрашиваем вас целое утро.
1: Я тут решила спросить у искусственного интеллекта, чем помочь мозгу, ну, чтобы советами потом поделиться со всеми. Думаю, ну, сейчас будут подсказаны всякие истории про что-то съесть вкусное, да, поспать подольше, отдохнуть. Но один из лучших способов сохранить здоровье мозга, ребята, это физические упражнения. Спасибо, пожалуйста, с такими советами лучше никуда, да, не соваться. В общем так, физические упражнения снимают стресс, помогают крепче спать, простая ходьба в определенном темпе и езда на велосипеде, и занятия на свежем воздухе, а еще и плавание способны творить чудеса. Какая-то не наша тема.
0: Можно подумать, кажется, в бассейнах не дерутся.
1: Дерутся, что ли?
0: Я один раз застал.
1: Ты видел? Серьезно?
0: Ну, просто молодые люди слушали громко колонку, им сделали замечание, они сказали, что не надо нам делать замечание, и была драка.
1: Какая хорошая вечеринка, да, у бассейна, да, получилась. Так, ладно, будем к комментариям вашим переходить. И да, действительно, вы сегодня рассказываете самые мудрые поступки в своей жизни, ну, вспоминаете, по крайней мере, эти истории. Так, а Дарья, самым мудрым решением был выбор мужчины, с которым я связал свою жизнь. За мной ухаживало одновременно несколько парней, понимаете, да? Все были хорошие, но сердце тянуло только к одному. Я не стала прислушиваться к логике расчета, а доверилась чувствам. И если вы вдруг не верите, что за Дарьей могло ухаживать вот несколько парней, девушка не кокетничает. Девушка очень симпатичная, я все фотографии уже посмотрела. И вот уже 9 лет мы влюблены друг в друга, между нами страсть, как в первый месяц знакомства. У нас растут две чудесные доченьки. Хочу посоветовать всем, слушайте свое сердце, оно всегда подсказывает мудрые решения.
0: Сердце Ксении услышало собачий лай. Сейчас все объясню.
1: Почему?
0: Итак, она училась на инженера-технолога, параллельно руководила продажами на крупном рыбозаводе 6 лет. В день защиты диплома вдруг она встала и сказала: «Я ухожу». Начальник ее отговаривал.
1: День защиты диплома?
0: День защиты диплома. А она сказала: «Да я вот диплом забрала, все, меня везде возьмут». Ее нигде не взяли, полгода она сидела без работы, а потом села и подумала, что она в жизни любит больше всего. И поняла, что любит собак. И пошла учиться на грумера. Грумер — это человек, который делает собачьи стрижки. Uh-huh. 17 лет назад, пишет она, это было совершенно дико. Все крутили пальцем у виска. Мама говорила: «Ксения, ты же инженер». И Ксения уехала учиться в Бангкок. Начала стричь собак и поняла, что это ее. И пишет: «Вот мне грустно с утра, если бывает, то только до момента, пока на столе не появится кто-то мохнатый». Все, настроение сразу взлетает.
1: Сразу, да, конечно.
0: И пишет она: «Мудрость — это не про деньги или статус, это про то, чтобы утром хотелось идти на работу».
1: Прелесть, прелесть.
0: Заявка на победу. Да, отличное сообщение, Ксения.
1: Татьяна пишет: «Моим мудрым решением было вовремя перевести старшую дочь в школу с углубленным изучением английского языка. Хотелось, чтобы хоть один из нашей семьи знал иностранный. А вторым мудрым решением стало не мешать, а лишь направить, выбирать вуз и специальности. Вот на днях дочь получила, ребята, красный диплом по специальности преподаватель китайского и английского языков. В общем, главная мудрость – направляй, но не мешай идти своей дорогой». Да, вот так.
0: Дипсик аплодирует стоя переводчикам всем-всем-всем. Ну ладно, я шучу. Вообще, тот самый разговорный язык, он всегда пригодится. И, например, ваша дочь может стать каким-нибудь помощником руководителя в крупной китайской фирме.
1: Легко.
0: Это будет взлет, знаете ли. Чудесно.

0: истории вашей только не хватает. Мы же еще не знаем, выиграли вы или нет. Мы же вашу историю не видели. Отправляйте ее прямо сейчас в наши соцсети. Времени осталось немного, потому что минут через 10-15 мы уже будем подводить итоги.
1: А еще хотелось бы добавить, что у Радио 7 этим летом появился свой фирменный кофе. Ребята, весь июль в кофейнях Кофе Порт можно попробовать напиток Радио 7. Прям легко. И будет это нежный раф с цитрусовым сиропом на выбор, апельсиновым или мандариновым, или какой-то другой кофе вы выбираете. Музыка для хорошего настроения, она у нас в эфире, это вы уже знаете. А кофе со вкусом Радио 7 в Кофе Порте. Радио 7 и Кофе Порт. Утро со вкусом.
0: Единственный момент, не делайте как Света, не делайте громко музыку в машине, да, и не пейте одновременно кофе, потому что, ну, чревато. Или обязательно слушайте музыку погромче, но при этом не танцуйте. Вы все-таки за рулем, а в руках у вас горячий напиток. Пусть и фирменный от Радио 7. Пусть всем будет вкусно.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Queen и Radio Gaga. Ну а на Radio 7 пора говорить о кино.
1: Radio 7. Синематека.
0: Ну и как мы уже говорили сегодня, и как Денис Лизин рассказывал, в мировом прокате стартует «Одиссея» Кристофера Нолана. Ну, вернее, в российском стартует, а в мировом-то уже вовсю гремит. Ну и как гласит литературный анекдот, специалисты по античности окончательно установили, что автором «Одиссеи» и «Илиады» был вовсе не Гомер, а совсем другой грек, тоже слепой, имевший такое же имя. А вот мировой кинематограф достоверно знает, какие режиссеры брались за экранизацию этого шедевра. И вот наш топ три кино «Одиссей».
2: Итак, в 1997 году Андрей Кончаловский работает в Голливуде. Он снимает мини-сериал «Одиссея» с Арманом Асанто в главной роли. Для своего времени это была, ребят, крепкая, почти буквальная экранизация, отмеченная премией Эмми. Сегодня ее можно изучать, знаете, как памятник эпохи до стримингового ТВ, когда сериалы смотрели всей семьей строго по расписанию.
0: Далее, в 2004 году Вольфганг Петерсон выпускает «Трою», сокращая гомеровский сюжет до истории именно Троянской войны. А вот особенностью этой ленты является абсолютная голливудизация, если можно так сказать, античных образов. Брэд Питт здесь в роли Ахилла, Орландо Блум – Парис, Одиссей играет Шон Бин, которому еще суждено прославиться ролью Неда Старкса. Ну и, кстати, именно сюжет в Троянской войне докажет, что «Илиада» была исторической хроникой, а не литературной фантазией.
2: Так, ну и спустя 20 лет выходит «Возвращение Одиссея» с блистательным дуэтом Рэйфа Файнса и Жюльет Бинош. Сюжет ограничен возвращением героя на Итаку после десятилетних скитаний, и перед ними на зрелищный блокбастер с жуткими чудовищами, а напряженный триллер, построенный на безупречных актерских эмоциях. «Одиссей Файнса» — это античный Джон Рэмбо, такой травмированный ветеран, вернувшийся в мир, где он забыт и не нужен. Кстати, для этой роли 60-летний Файнс привел себя в безупречную физическую форму, чтобы соответствовать образу древнегреческого воина.
1: Синематека на Радио 7.

0: Coldplay, Adventure of a Lifetime на радио 7 на Семи Холмах. Точное столичное 10:47, друзья, и мы готовы подвести итоги этого утра.
1: Утро на Семи Холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Стоит ли говорить, что в который раз нам было трудно? И еще есть какое-то количество комментариев, которые, да, мы успеем озвучить. Самым мудрым решением были два. Решиться ради дочь и никогда не общаться с ее отцом. Ну, на самом деле, сегодня было очень много историй про то, когда, да, менялись вот эти вот семейные обстоятельства, и все как-то складывалось к лучшему. Будем надеяться, что это, ну, возможно, кого-то натолкнет на хорошие мысли, там, и настроит положительно. Вот так.
0: Я видел очень много сообщений от мужчин и от женщин, где они пишут, что иногда надо остановиться и перестать пользоваться мозгом и послушать сердце. Причем вот Александр Марьяшин так и написал ВКонтакте, мол, это лучший момент. Но тут, знаете, Саш, что ты когда-то подумаешь так, и зачем я тебя сердце слушал? Вот лучше б я голову включал. Никогда не угадаешь, честно.
3: Абсолютно,
0: никогда.
3: Точно. У меня шальное. Я, если бы сердце слушала, я вообще не знаю, где бы была. Так, ладно,
0: на
3: Катерина пишет.
0: На радио 7 где, Свет? Ну что за вопросы?
3: Кстати.
0: Это я тебя к победному комментарию потихоньку подвожу. Давай, еще один.
3: Катерина пишет. Самым мудрым решением было уйти в декрет и родить дочку, а не бежать за карьерой. По-моему, очень хорошо.
0: Ну, конечно, сколько в жизни у человека может быть работ? Да минимум в год по одной можно менять. Просто, вот вообще легко. А ребенок от ребенок. Это интересное приключение, причем длиной в жизнь, да. Ну что, давай победный.
3: Да давай, на самом деле можно выделить три комментария, которые сегодня написала Дарья. Сначала мы читали о том, что она выбирала именно сердцем мужчину всей своей жизни. Там за ним ноги ухаживали. Еще отметила, что Дарья очень хорошо выглядит. А потом Дарья пишет. А еще было мудрым решением наткнуться на Радио 7. Я про вас не знала, но вы всегда проигрываете мой любимый плейлист. Почти все треки в самое сердечко. Но ведущий целый год не на Радио 7. Не понимаю, как раньше вас не замечала.
0: Ну что ж, Дарья, хочется вам сказать.
3: А мы вас заметили.
0: Да, мы вас заметили, и мы просто обязаны поощрять тех, кто совсем недавно с нами. Вот вчера у нас мужчина выиграл, которого мы тоже до этого в чате не замечали, но он пришел нам в прямом смысле этого слова, насыпал пельменей. Там были такие фотографии еды.
3: Фотографии, да,
0: мы просто не могли их игнорировать, и это была чистая победа. И сегодня, ну вы как человек, который новый, тоже мы впервые вас в чате замечаем, на моей памяти, да? И мы обязаны просто сказать, Дарья, ваш комментарий сегодня лучше, и мы вас поздравляем!
3: Полотенце! Наша фирменная, прекрасная, красивая, удивительная, нежная, очаровательная. Смотри, меня можно в свадебные конкурсы. Помнишь, ты рассказывала, что по ступенькам поднимаешься и что-то положительное говоришь. Я могу не останавливаться, говоря про полотенце. Итак, полотенце от Радио 7, Дарья, достается вам.
0: Мы вас поздравляем. Все, вы сегодня наш чемпион. И, кстати, касается всех слушателей, всех участников наших чатов. Друзья, завтра четверг. По четвергам у нас тема от слушателя. И вы можете тоже что-то предложить свое. Например, что было бы интересно обсудить лично вам. Но прямого доступа у вас нет. Позвольте, мы будем вашими голосами. В общем, напишите либо мне, либо Свете и предложите свою тему на четверг. Если все сложится, опять же, мы ее возьмем и вас объявим. Скажем, вот такой-то человек из такого-то города тему нам предложил. Мы им очень благодарны, и вот эту тему будем заряжать. На завтра у нас тема уже есть, на следующий четверг, пока мы выбираем уже много предложений, но вдруг ваше будет какое-то сверхблистательное. На этом завершаем утро. До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7», затем 7 песен без перерыва на старте каждого часа. Доброго вечера в 17:00 вам пожелает Олег Машков. Вы проведете с ним вечер на Семи Холмах. Но мы прощаемся до завтра. Всем спасибо. Пока-пока.
3: Да.

0: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на москвич-м.ру. Реклама АО «ПТ» не оферта.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз их приветствую. Электронные кошельки включили в систему страхования вкладов. То есть скоро при отзыве лицензии у банка граждане с такими деньгами тоже смогут получать компенсацию до отметки 1 миллион 400 тысяч рублей. При этом есть важные, конечно, вот и уточнения. Возмещение, в частности, будет выплачиваться только владельцам идентифицированных электронных кошельков. Анонимные счета такие под защиту не попадут. И банки при этом должны будут проводить упрощенную идентификацию клиента согласно антиотмывочному законодательству. Вот это условие – страховать только тех владельцев электронных кошельков, кого банк, как говорится, знает в лицо, введут как гарантию прозрачности этой новой системы. Документ вступит в силу через полгода после публикации, так что это все перспектива следующей зимы. Гаражную амнистию, которая должна была закончиться в предстоящем сентябре, продлили сразу до сентября 31 года, то есть еще на пятилетку. Ее, напомню, впервые запускали в 21 году, и за это время россияне по упрощенке оформили, согласно данным Росреестра, 250 тысяч гаражей, почти полмиллиона участков под ними. А продлили амнистию еще на 5 лет, потому что многие еще гаражи в стране до сих пор не оформлены, в общем-то, из-за бытовых проблем. И самый распространенный из них – это то, что граждане потеряли документы и сейчас их восстанавливают, или в том числе есть и такие, кто до сих пор вообще не в курсе об упрощенке по гаражной амнистии. Она касается капитальных гаражей, построенных до 2005 года, которые при этом не являются самовольными постройками. Уже второй пакет спутников «Рассвет» начинает работать в космосе. Это после того, как запустили еще несколько аппаратов низкоорбитальной нашей группировки, и всего их в космосе уже более 30. В практическом плане, конечно, нужен ответ пользователям на главный вопрос: как и когда развитие отечественного аналога Starlink повлияет на мобильную связь и на интернет в России. И вот разработчики подтвердили, что первые испытательные сеансы пройдут в этом году, постоянная работа начнется в следующем, плюс еще готовят терминалы спутниковой связи, в том числе для самолетов и поездов, и тесты высокоскоростного интернета, который потом появится в полетах по стране и на железной дороги начнутся через несколько месяцев, ориентировочно ближайшей зимой. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
0: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на Радио 7.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+.
1: Реклама.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Вижу цель, не вижу препятствий.
6: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
7: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 12 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на Радио 7.

0: Музыка на все времена.
1: Радио 7.
2: I could stay awake just to hear.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Все готовы к четвергу, и в этот день у нас тема от слушателя.
2: На связи с нами Ольга из Ярославля, и тема звучит так. Парк пубертатного периода. Что невероятного творили в подростковом возрасте?
1: Конечно, вы слушали тогда ту самую лучшую любимую музыку, она для вас уже завтра, да и круглосуточно на Радио 7, а еще игры, синематека и гороскоп.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11, только на Радио 7. Реклама.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.
6: Вернем на

0: Это все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения kuper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления.

0: Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 13 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Все готовы к четвергу, и в этот день у нас тема от слушателя.
2: На связи с нами Ольга из Ярославля, и тема звучит так. Парк пубертатного периода. Что невероятного творили в подростковом возрасте?
1: Конечно, вы слушали тогда ту самую лучшую любимую музыку, она для вас уже завтра, да и круглосуточно на Радио 7, а еще игры, синематека и гороскоп.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11, только на Радио 7.

0: радио 7 лето. Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным. Только на радио 7.
1: Реклама.
2: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Все готовы к четвергу, и в этот день у нас тема от слушателя.
2: На связи с нами Ольга из Ярославля, и тема звучит так. Парк пубертатного периода. Что невероятного творили в подростковом возрасте?
1: Конечно, вы слушали тогда ту самую лучшую любимую музыку, она для вас уже завтра, да и круглосуточно на Радио 7, а еще игры, синематека и гороскоп.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11, только на Радио 7.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама.
1: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvich.m.ru. Реклама АО ОПТ. Не оферта.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
0: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге,
8: в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь Т.
9: И в этом весь ты.
11: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Ка-чинг.
1: Радио 7.
2: Музыка на все времена.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб», устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7» «Радио Хаб» 12+. Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк Премиум Банкинг Эворд за 2025 год.
3: Вернем на

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно. Никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».
5: Scatman's World.

0: Москве 5 вечера. А вот и наш луч света в темном царстве новостей. Михаил Гудков в студии. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Евросоюз намерен ввести санкции против 90 банков и 215 физлиц из России. Они могут быть включены в 21-й пакет ограничений, сообщает Reuters. В материале отмечается, что утверждение рестрикций осложняется серьезными разногласиями. В частности, несколько стран потребовали смягчения ряда ограничений. До этого глава дипломатии ЕС Кая Каллас признала, что пока не удалось согласовать запрет на въезд в ЕС участникам спецоперации. Ранее Дмитрий Песков заявил, что для Евросоюза не существует санкционного предела. По словам пресс-секретаря президента, также не существует и предела безумия политиков в ЕС. Госдума расширила круг лиц с судимостью, которые могут заключить контракт с Минобороны. Речь идет о гражданах с неснятой или непогашенной судимостью. Так, право на службу по контракту в особые периоды получат лица, совершившие преступления, связанные с контрабандой, утратой документов, содержащих гостайну, незаконной миграцией, оборотом и хищением опасных веществ, организацией преступного сообщества. В военном ведомстве заявили, что закон будет способствовать достижению плановых показателей по укомплектованности армии. Также отмечается, что такие граждане будут проходить службу в специальных подразделениях. Ограничение высоты полетов над московским регионом не несет никакой опасности. Решение может привести лишь к небольшому перерасходу топлива. Столкновение с птицами при этом исключено, считают эксперты. Ранее Росавиация снизила предельную высоту полета в районе московских аэропортов до 4900 метров и запретила транзитные полеты через московский авиаузел. Ограничения продиктованы соображениями безопасности для снижения интенсивности полета вокруг Москвы и ускоренной посадки в случае угрозы. Россияне начали в два раза чаще летать в Китай. Авиаперевозки между нашими странами за первые 5 месяцев этого года выросли на 48%. С января по май пассажиропоток в КНР превысил 900 тысяч человек. Рост турпотока отмечается на фоне отмены безвизового режима. На днях власти России и Китая взаимно продлили безвиз до конца следующего года. Для поездки в КНР россиянам сейчас достаточно только одного загранпаспорта.
2: На семи холмах. Олег Машков.
0: Слушайте, ну, как показывает практика, если вам третий день...

день подряд не хочется работать, значит, на календаре среда. Ну, собственно, так оно и есть. Благо, от трудовой повинности на сегодня осталось совсем немного. Равно как и от рабочей недели, в принципе. Завтра уже четверг, плавно перетекающий в пятницу. Так что все складывается довольно неплохо. Да, это правда. Ну, а наступивший час сложится из доброй дюжины песен, которые ближе к 40-й минуте мы разбавим обзором литературных новинок в рубрике «Книжная полка». Так что дождитесь, обязательно найдется, что взять на карандаш. Ну а пока же, всем привет и, несмотря ни на что, все-таки добрый вечер.

Крис Дебург только что пел о тоске по любимому человеку. Уверен, каждый из нас переживал подобное состояние, ведь правда же. Вот когда хоть волком вой, так хочется быть вместе, но в силу различных причин возможности таковой не имеется. Но, знаете, есть, скажем так, обезболивающее, имя которому музыка. Например, ученые из университета Буффало, что в Соединенных Штатах, выяснили, что когда человек слушает музыку, то легче переживает социальную изоляцию, а вот разлука с любимым как раз ее провоцирует. Ну и, собственно, эти песни, как мы знаем, всегда здесь, на Радио 7. Но случается же и так, что разлука может вас застать в таком месте, где приемник не ловит. И в такой ситуации радиохаб вам в помощь. Да, это чудо цифровой мысли имеется теперь во всех магазинах мобильных приложений. Так что скачивайте абсолютно бесплатно, устанавливайте на телефон, в один клик запускайте и слушайте любимую семерку везде, где только имеется интернет. Ну а далее тем или иным способом изволим слушать вокально-инструментальный ансамбль с названием «Beloved». А прямо сейчас Лаура Пергалицы, она же LP, здесь на Радио 7. Добрый вечер.

сладостную гармонию только что Beloved воспевали в эфире Радио 7. Вот, знаете, к великой скорби подобное состояние испытывают не все. Например, мнение социологов по этому поводу заметно.

на живущих людей колеблется от 36 до 80%. Но, тем не менее, имеется способ стать заметно более счастливым. И имя этому способу – отпуск, друзья мои, да. Правда, вот по мнению неврологов, знаете ли, не каждый отпуск одинаково полезен. И чтобы от него случился какой-то терапевтический эффект, отдыхать нужно не менее 4 недель подряд, видите ли. Угу. Эскулапы настаивают, что короткий отдых может привести не к удовольствию, а к обострению хронических заболеваний, общему упадку силы и снижению иммунитета. Также при этом повышается нагрузка на сердце и сосуды, ну и вишенка на торте – повышение уровня тревожности при выходе из отпуска. Причем, якобы, дробить отпуск не вариант. Вот исключительно 4 недели подряд и не меньше. Ну, знаете ли, вот во всей этой суете современного мира хотя бы недельку выкроить, и то уже праздник. Ну, правда же. Поэтому позвольте уж пожелать, чтобы такой праздник этим летом у вас еще обязательно случился. Ну, в конце концов, еще месяц с хвостиком остался. На календаре всего 22 июля. Так что пусть у вас все получится. Ну, а в столице тем временем уже 17:22. Всем привет и доброго вечера. Под музыку «Радио 7».

0: Книжная полка на Радио 7.
1: А между прочим, сегодня отмечается Всемирный день мозга. Да, в последнее время интерес к этой теме динамично растет, равно как и спрос на книги о когнитивном здоровье. И давайте сегодня обсудим литературу о нейробиологии и тренировках мозга. Итак, Татьяна Черниговская и Константин Анохин. «Мозг и его я». Кто мы, откуда мы и куда мы идем? Это диалог двух выдающихся нейроученых. Авторы формулируют 20 ключевых вопросов для современной науки о мозге. Размышляют о природе личности, памяти и сознании. Эти ученые не боятся ставить под сомнение устоявшиеся теории и приглашают в совместное увлекательное интеллектуальное путешествие. Далее. Антон Могучий. Советский тренажер для ума. Высокоэффективные тренировки памяти и внимания, как у разведчика. Собственно, о советских разведчиках ходят легенды. Такое ощущение складывается, что это какие-то сверхлюди с отличной памятью и высокой скоростью мышления. Но это не совсем так. Каждый из нас может натренировать свой мозг и добиться подобных результатов. Вот в этой книге как раз-таки собрано упражнение для улучшения концентрации, памяти, логического и критического мышления. И напоследок Анна Акимова. «Триз для жизни. Выход есть». Как находить сильные решения, даже если вам кажется, что их нет? В этой книге автор выводит привычный тренажер для мозга на новый уровень и предлагает решать жизненные задачи с помощью методов ТРИЗ, то есть теории решения изобретательских задач. Здесь вместо абстрактных головоломок вы получите четкий алгоритм действий для поиска выхода из самых сложных ситуаций. Книга содержит 30 уроков, которые помогут научиться мыслить быстро, гибко и нестандартно. Ну и, собственно, все на сегодня о литературе. Далее, как мы и привыкли, только лучшая музыка на все времена. Добрый вечер.
0: Книжная полка на Радио 7.

Полмо Циолини, он же Годзеба, только что на Радио 7 признавался в любви к Фредерику нашему Францишку Шопену. Причем, знаете, вот чисто технически и правда можно сказать, что нашему, потому что родился Шопен в начале 19 века в польской деревушке Желязова-Воля,

0: которая, собственно, после третьего раздела Речи Посполитой отошла к России. Ну и получается, что родился этот гений в Российской империи. Да. Ну а под занавес часа мы с вами послушаем немецкий коллектив с названием German Spoon, а прямо сейчас североамериканскую певицу по имени Ava Max здесь на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Радио 7 «Лето». Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на Радио 7.
1: Реклама. Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: На отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Москве 6 вечера. О том, что случилось в мире за последний час, нам расскажет Михаил Гудков. Миша, привет.
1: Привет, Олег. Владимир Зеленский официально назначил Михаила Драпатова главкомом ВСУ. На этой должности он сменил Александра Сырского. Начальником генштаба вместо Андрея Игнатова стал Игорь Скибюк. Накануне президент Украины анонсировал смену главкома и изменение структуры генштаба. Перестановки последовали за отставкой министра обороны Михаила Федорова, которая вызвала протесты в украинских городах. Смену главкома ВСУ уже прокомментировали в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это не приведет к существенным изменениям на фронте, поскольку российская армия продолжает наступление в зоне проведения специальной военной операции. Вячеслав Володин предложил депутатам отправиться на военные сборы вместо отпусков. Спикер Госдумы считает, что политикам необходимо быть ближе к вооруженным силам и лучше понимать вопросы военного строительства. Проработать этот вопрос он предложил Минобороны. Напомню, в октябре прошлого года Госдума одобрила закон о привлечении граждан, добровольно заключивших контракт о пребывании в резерве, для обеспечения защиты критически важных объектов. Их будут направлять на специальные сборы для защиты энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры. В Саратовской области в ближайшие 5 лет не будут продавать вейпы. Такой запрет ввела областная дума. Розничная продажа электронных систем доставки никотина будет запрещена с марта следующего года. Кроме того, принятый закон запрещает продавать табачную и другую содержащую никотин продукцию в лагерях, иных организациях детского отдыха, учреждениях соцобслуживания граждан, на пляжах, а также в местах проведения официальных спортивных состязаний. Свое решение местные депутаты объяснили угрозой электронных курилок для здоровья взрослых и детей. Итальянская актриса Арнелла Мути и ее дочь, певица Найки Ривелли, намерены получить гражданство России и купить дом в Москве или Санкт-Петербурге. По словам Найки, у них с матерью есть русские корни, и они хотят чувствовать себя в России по-настоящему дома. Ривелли отметила, что они не сталкивались с критикой из-за частых поездок в Россию и планов получить российские паспорта. Наоборот, итальянцы любят Россию и людей, которые там живут. Пока это все. Доброго вечера.
2: На семи холмах. Олег Машков.
0: Итак, 7:03 пополудни в Москве. И таким образом можно сказать, что 3 рабочих дня из 5 остались в прошлом. Ну, а значит, уже, наверное, необходимо потихонечку воспарять к вершинам духа. Делать это будем, надеюсь, вместе. Под лучшую музыку на все времена, как и привыкли. Ну и попутно поиграем в 3-й лишний. Это мероприятие традиционно намечено на ближайшую 1/4 часа. Ну, а во 2-й его половине совершим виртуальный промежуток над по столице под предводительством Филиппа Смирнова. А пока же вернемся к музыке, с вашего позволения, которую через 2 минуты нам обеспечит Эд Ширан. А прямо сейчас Алана Майлз на Радио 7. Добрый вечер.

Эд Ширан на радио 7. Кстати, у этого джентльмена концерт в ближайшую субботу намечается. Правда, не у нас, не в Москве, а в Калифорнии американской. Но, знаете, даже если бы в Москве Ширан выступал, все равно не смог бы на него попасть, потому что уже ангажирован на другой концерт «Хиблы Герзмавы». Концерт состоится 25 июля в эту субботу в Зеленом театре ВДНХ. Собственно, и вас, друзья мои, приглашаю на это событие. Два билета у меня имеются, и вручу их победителю грядущей игры «Третий лишний». А вот, чтобы таковым оказаться, нужно отправить заявку на участие в игре. Да, ну а как вы думали? Любое сообщение, главное, чтобы через конверт на сайте radio7.ru. Ну а дальше просто держите кулаки, чтобы оно оказалось седьмым. И в этом случае вы в игре. Все просто. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня, между прочим, с нами играет потомственный инженер из Москвы по имени Юлия. Юлия, собственно, занимается тем, что строит мосты, точнее, наверное, их проектирует. Добрый вечер, Юлия. Здравствуйте.
2: Добрый вечер вам, Олег, и всем радиослушателям.
1: Юлия, а скажите, пожалуйста, вот потомственный инженер, это в каком вы поколении?
2: В третьем.
1: В третьем? Ничего себе! И я так подозреваю, что ваши отпрыски тоже будут вынуждены пойти по стопам семейным, да?
2: Нет, я не настаиваю, и, в общем-то, наверное, и получится, что не пойдут.
1: Ладно, Юлия, ну, тогда, собственно, предлагаю вам поиграть. Вот, смотрите, сегодня у нас на календаре два таких праздника. Праздников много, но вот мне близки Международный день бокса и день вредной еды. Вот что вам ближе? Какая тема? Еда вредная или бокс?
2: Бокс скорее, потому что папа боксер-любитель в прошлом.
1: Все, тогда вам и карты в руки. Играем по теме бокс. И скажите, пожалуйста, какое из слов не является названием удара в боксе? Джеб, даб или свинг? Что лишнее, что не удар в боксе?
2: Второе точно. Точно второе, потому что джеб и свинг – это, по-моему, удары все-таки.
1: Ну и, собственно, все. Исчерпывающий ответ. Но единственное, что такое даб? Вот как вы думаете?
2: Не знаю, не представляю себе.
1: Ну, я вам скажу, это музыкальный жанр, который возник на Ямайке как разновидность регги. Ну и, собственно, именно этот самый, простите меня, даб принес вам два билета на Хиблу Герзмаву. Напомню.
2: Ура!
1: Да, обязательно, обязательно. 25 числа все случится. Приходите и впитывайте потрясающее сопрано. Концерт, между прочим, будет посвящен классической музыке. Хибл Герзмава выступает с симфоническим оркестром Академии русской музыки. Все случится в Зеленом театре. Ну, а мы пока вернемся.

к лучшей музыке на все времена, которую далее исполнят Maroon 5 и Кристина Агилера. А прямо сейчас Эрос Рамадзотти на Радио 7. Добрый вечер.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Нам сегодня на улицу Старый Арбат, 55. Именно здесь, в квартире на третьем этаже, жил Андрей Белый, Борис Николаевич Бугаев, человек, который умел слышать в городе такие ноты, что у читателя до сих пор мурашки бегут по коже. Дом Рахмановых – типичный московский доходный дом конца 19 века. Строгий, но не холодный, с лепниной, которая слегка устала от времени, и с окнами, будто по-прежнему подглядывающими за арбатской жизнью. Для Андрея Белого это был не просто адрес, а точка отсчета и нерв эпохи, поскольку именно здесь рождались его прозаические симфонии, те вихревые тексты, где Москва выступает не фоном, а главным героем. Сам Белый так говорил о городе и о себе. «Москва – это не город, это состояние души, в котором все одновременно слишком громко и слишком тихо. Глядя на этот дом, понимаешь, что писатель не преувеличивал, ведь Арбат тогда был шумным, пестрым, живым, с извозчиками, вывесками, разговорами, сливающимися в сплошной гул. В этих стенах нередко собирались люди, чьи имена навсегда вписаны в историю русской культуры, и дом становился ареной горячих споров о путях искусства и судьбах России. Известно, что именно в этой квартире Андрей Белый встречался с Александром Блоком. Их беседы, порой перераставшие в яростные полемики, были настолько напряженными, что, казалось, воздух в комнате звенел от столкновения двух поэтических миров. Они спорили о символизме, о миссии поэта, о том, как передать в слове неуловимое, и хотя их взгляды не всегда совпадали, оба признавали в собеседнике равного. И поэтому эти встречи, полные и раздражения, и восхищения, оставались для каждого из них событием. Николай Васильевич Бугаев, отец Белого, видный математик, профессор Московского университета, человек педантичный, вместе с тем тонко чувствовавший ритм города, ценил Арбат за его особую, непарадную основательность. Когда встал вопрос о новом жилье, Николай Васильевич присмотрел именно этот доходный дом. Не из показной роскоши, а из соображений уюта и близости к университетской среде. Так семья переехала сюда, и для юного Бориса этот дом стал пространством, где строгая академическая дисциплина отца соседствовала с его собственными поисками новых форм искусства, где математика пересекалась с поэзией, а быт – с метафизикой. Сейчас в доме располагаются обычные квартиры. То, что здесь по-прежнему живут люди, что в окнах зажигается свет и что кто-то поднимается по лестнице с сумками из магазина, представляется самой искренней данью памяти писателя. Мемориальная квартира Андрея Белого расположена не в самом доме Рахмановых. Это имеет вполне житейское объяснение. После ряда переездов и перемен в судьбе писателя, именно то помещение оказалось тем самым пространством, которое удалось сохранить как подлинное место его пребывания, где сохранились следы его быта и творческой работы. Но это в двух шагах. А на втором этаже этого дома ресторан «Белый», названный в честь писателя и словно продолжающий тонкую игру смыслов, которую так любил Андрей Белый. Его интерьер выдержан в светлых, почти монохромных тонах, будто стремится передать ту самую вибрацию эпохи Серебряного века, о которой говорил поэт. С балкона в ресторан открывается вид на Арбат. И сидя там, невольно ловишь себя на мысли, что отсюда, с этой высоты, город звучит почти так же, как его слышал сам Белый, в переплетении шагов, голосов и ветра, пробегающего по старым фасадам. Сходите, посмотрите.
0: «Прогулки со Смирновым». Только на «Радио 7».

0: Джей Ло на радио 7. I'm glad, или я рада, если по-нашему. И, друзья мои, вот хочется верить, что эта фраза в моменте для вас более чем актуальна. Причем радоваться, знаете ли, можно чему угодно, было бы желание. Вот правда. Например, окончание рабочего дня, лето, ужин, да что угодно может вызвать положительные эмоции. Ну, а музыка радио 7 так и подавно. Так что давайте с ее помощью и продолжим стимулировать настроение и как-то поднимать его до приемлемых высот. И под занавес часа послушаем британский дуэт с названием «Молоко», а пока же «Скорпионс на семи холмах». Добрый вечер.
1: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на ВТБ.ру. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
5: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
6: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
5: Большая упаковка, длительный срок хранения.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: «Джили Сити Рэй» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Сити Рэй» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: А поехали всей семьей.
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: В Москве 7 вечера. А вот и свежие новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио все-таки состоится. Она согласована на завтра, на первую половину дня, в последний день саммита АСЕАН на Филиппинах. Информацию об этом озвучил Лавров на пресс-конференции в Маниле. Ее также подтвердил госсекретарь США. До сих пор встреча была под вопросом, но ни даты, ни времени не называлось. Эксперты предполагают, что если встреча состоится, она будет посвящена российско-украинскому урегулированию. Операторов посреднических цифровых платформ начнут штрафовать. Такой законопроект приняла Госдума. Речь о маркетплейсах, сервисах объявлений, заказа услуг, доставки еды и аренды жилья, пишет РБК. Изменения касаются неисполнения операторами обязанностей по размещению информации, необоснованного ограничения доступа к личному кабинету, нарушения порядка снижения цен и отказа от рассмотрения жалоб. Штрафы за это составят от 10 до 500 тысяч рублей. Кроме того, взыскания вводятся и для самих продавцов за нарушение требований к размещению в публичном доступе предложения о продаже товаров. Как ожидается, закон вступит в силу с 1 октября. Экс-боец ММА Федор Емельяненко решил отсудить почти 13 миллионов рублей из-за детской книги о себе. Иск подан к издательству АСТ и автору книги Анастасии Ивановой. Адвокат Емельяненко заявила, что биография грубо искажена и книга дискредитирует спортсмена. В АСТ считают, что запрошенная компенсация завышена. Книга «Легенда ММА» Федора Емельяненко была издана в прошлом году. Спортсмен утверждает, что не давал согласия на использование его изображения и на коммерческое использование его имени. Он попросил суд обязать прекратить распространение и рекламу книги, удалить его изображение и признать часть сведений о его биографии в книге несоответствующими действительности. Правила продажи пакетных туров изменятся в России с 1 сентября. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров. До оформления поездки туристов будут подробнее просвещать о правилах въезда, медицинских требованиях, местных законах, национальных, религиозных и культурных особенностях страны и возможных угрозах безопасности. Даже будет предложено подписать памятку об этом. Пока это все. Доброго вечера.
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: А тем временем, под выпуск новостей, мы с вами и очередной, на этот раз 20-й час в сутках разменяли. 19:03 в столице. Всем привет, здравствуйте. Надеюсь, действительно добрый вечер. Ну, а если вдруг вы не согласны с таким его определением, то оставайтесь с нами, и мы обязательно это исправим, правда. Ну, да в конце концов, музыка Радио 7, она, знаете ли, откровенно благостно сказывается на эмоциональном фоне, и в ближайших планах у нас имеется Марайя Кэрри, затем Сэм Смит и Кэлвин Харрис, а прямо сейчас Стинг и Милен Фармер на семи холмах. Добрый вечер.

Все-таки и правда, обещать — это совсем не значит жениться. Вот примерно такой посыл в песне, которую Кэлвин Харрис и Сэм Смит на Радио 7 исполнили. Но куда ж деваться? Как говаривал доктор Хаус, все люди врут. И причем, ладно, окружающим. Сами себе мы привираем завидной регулярности. Вот, например, социологи выяснили, какие обещания, данные себе, мы нарушаем чаще всего. И получается, что практически каждый второй, а именно 45% россиян, регулярно обещают себе придерживаться правильного питания, но не выполняют. Да. На втором месте занятия спортом на регулярной основе также многие себе обещают. Столько же опрошенных обещают откладывать деньги, но, конечно, да. Такое себе мероприятие. 31%, то есть каждый третий практически, обещают заняться самообразованием или новым хобби. Каждый четвертый регулярно обещает себе больше времени проводить с семьей, но что-то не складывается. Ну и 15% намерены сокращать употребление алкоголя или даже полностью от него отказываться. Причем мужчины такое обещание себе дают чаще женщин. 22% против 10%. И знаете, вот мне кажется, что самый верный признак неисполнения обещания – это та легкость, с которой оно дается. Но, опять же, бывают и исключения. Вот я вам могу смело обещать только лучшую музыку на все времена. Ну, потому что вы на Радио 7, а мы по-другому не умеем. Да и не хотим, если честно. Поэтому далее изволим слушать Sugar Babes. А прямо сейчас «Статус-кво на семи холмах». Добрый вечер.

я сильная. Не дам никакой слабины и с каждым днем буду, стиснув зубы, становиться все сильнее и сильнее. Вот об этом сейчас Sugar Babes пели на Радио 7. И знаете, с одной стороны, конечно, цель откровенно неплохая. Ну, в конце концов, постоянно расти над собой – это задача каждого уважающего себя человека. Но иногда, знаете ли, и поддаваться каким-то слабостям откровенно необходимо. Иначе не ровен час можно и в желтый дом загреметь. Это правда. Ну, потому что постоянно быть на взводе, как сжатая пружина, действительно для психики опасно. И вот если в нашей парадигме прекрасная половина человечества действительно может себе подобные шалости позволить, быть слабой, то вот у мужчин в этом плане вариантов заметно меньше. Вот взять хотя бы тезис, что мужчины не плачут, мужчины огорчаются, да? А как быть? Что делать? Каким образом расслабиться, друзья мои? Так вот, пожалуйста, компьютерные игры, да, причем по статистике подавляющее большинство женщин категорически не приемлют такой вид отдыха, и когда благоверный садится за компьютер поиграть, то дым, стрельба и дикие крики со стороны барышни гарантированы с большой долей вероятности. А вот зря, милые дамы, очень зря, потому что научно доказано, для нашего брата это один из лучших антистрессов. Ну вот, опять же, это не просто шалости какие-то, а спорт настоящий, причем олимпийский. Вот, например, Международный олимпийский комитет принял решение о создании олимпийских киберспортивных игр. И первые соревнования состоятся уже в следующем году в Саудовской Аравии. Так что, получается, не баловством каким-то мужчины занимаются, а спортом за компьютером. Да, господа, не благодарите. Но помните, что все яд и все лекарство в зависимости от дозы. Но до этого музыки Радио 7, конечно же, не касается, поэтому давайте к ней и вернемся. Далее в эфире Дабас и Dire Straits, а пока же послушаем Криса Ри здесь, на Семи Холмах. Добрый вечер.

0: Dire Straits на радио 7. Ну, знаете, думаю, даже этот коллектив можно и вовсе не объявлять, настолько он узнаваем. Причем, даже если не голос Марка Нопфлера, то его гитара уж точно на слуху у каждого. И дело здесь не в том, что какой-то особый инструмент, а техника игры у Нопфлера отличается от многих гитаристов, потому что он не использовал медиатор, как многие и многие, а играл пальцами, но при этом извлекал такие звуки из инструмента, что просто мама дорогая. Ну, искренний восторг и восхищение вызывает у меня лично каждая композиция Dire Straits. Ну, а тем временем 19:40 в столице, и далее свою порцию восторга каждому из нас принесут Кайли Миног и Джейсон Донован, затем Чапел Рон, ну и под занавес часа послушаем Modern Talking здесь, на Радио 7. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
7: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
9: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
10: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
8: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения.

0: под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Жили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Жили» и на сайте geely-motors.com.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 8 вечера. А прямо сейчас свежие новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Вячеслав Володин подвел итоги работы Госдумы 8-го созыва. Спикер палаты подчеркнул, что каждый третий закон, принятый за последние 5 лет, социально ориентированный. В общей сложности одобрено 1147 законов, направленных непосредственно на защиту людей. По словам Володина, при подготовке законопроектов депутаты опирались на обратную связь и оперативно реагировали на обращения граждан. От них за эти годы в Госдуму поступило более 2 миллионов официальных обращений. В ходе выступления Володин назвал развитие России приоритетом в работе Госдумы. Владельцам аварийного жилья будут выплачивать компенсацию по более актуальной рыночной цене. Такой закон приняла Госдума. Сейчас квартиру могут оценить еще на этапе запуска проекта комплексного развития территории, но до самого расселения иногда проходит несколько лет. За это время жилье дорожает, а сумма выплаты остается прежней. По новым правилам оценку должны проводить не раньше, чем за 60 дней до направления собственнику проекта договора. Если срок истек, стоимость квартиры пересчитают. Таким образом, владельцы не потеряют деньги из-за роста цен. На Украине предложили повысить штрафы за использование российской музыки. Речь идет о заведениях в сфере обслуживания. Такой законопроект зарегистрирован в Верховной Раде. Сейчас за использование песен российских авторов на Украине нарушителям грозит штраф 170 гривен. Это около 300 рублей. Авторы инициативы предлагают за первое нарушение повысить размер взыскания до 8,5-17 тысяч гривен, то есть до 30 тысяч рублей. За второе до 150 тысяч, за третьи последующие до 300 тысяч рублей. Отмечается, что действующие нормы не предусматривают отдельного механизма госконтроля и ответственности бизнеса за такие нарушения. Более половины россиян хотя бы иногда смотрят фильмы ужасов. Данный жанр заметно популярнее среди мужчин, подростков и молодежи в возрасте от 18 до 24 лет, выяснили социологи. Главными причинами просмотра хорроров стали атмосфера и сюжет, интерес к тайнам и мотивам персонажей, а также острые эмоции и адреналин. При этом каждый четвертый признался, что смотрит подобный контент, чтобы отвлечься от собственных проблем.
2: На семи холмах. Олег Машков.
0: А тем временем уже 20:03 в столице. Среда неуклонно близится к своему логическому завершению. Как по мне, друзья, откровенно неплохой денек случился. Но, тем не менее, провожать его совсем не жалко, потому что завтра будет лучше, чем вчера. Завтра у нас четверг. Ну, как мы знаем, это маленькая пятница. Ну, а там уже и до большой, настоящей пятницы рукой подать. Поэтому давайте, пусть оно идет все как идет, и двигаемся согласно намеченному плану. Ну, а до этот вечер, надеюсь, будем проводить вместе и уж в чем точно уверен, под лучшую музыку на все времена. Далее в эфире, например, Лана Дел Рей и The Weeknd, затем Рик Эсли, ну, а прямо сейчас обожаю эту исполнительницу. Джон Осборн на Радио 7. Добрый вечер.

Рик Эстли на радио 7. Never gonna give you up, или если по-нашему, то никогда тебя не брошу. Так получается. Ну и знаете, здесь сразу почему-то вспоминается старина Шекспир, который говаривал, что все влюбленные клянутся исполнить больше, чем могут, и при этом не исполняют даже возможного. Вот на это, кстати, намекает статистика разводов в России. 8 из 10 пар расходятся. Да. Но, тем не менее, жить вместе долго и счастливо очень даже возможно. Да, это действительно так. И вот хочется об этом напомнить гражданам, которые в это воскресенье собираются сочетаться браком. Да, потому что безмерно популярное число 26 июля в этом году, зеркальная дата, так называемая, 26.07.26. Ну и, соответственно, количество заявлений, подданных в ЗАГС на этот день, просто зашкаливает. Поэтому, друзья мои, вот те, кто с перком за свадьбу собираются на этих выходных, имейте в виду, жить вместе можно бесконечно долго. Вот чего, собственно, вам и желаю. Ну и желательно, конечно, делать это под музыку Радио 7. Так оно еще приятнее будет. Ну а тем временем 20.16 в столице и далее на Радио 7 Брайан Эдамс, а прямо сейчас Риана здесь, на Семи холмах. Добрый вечер.

Брайан Адамс на радио 7. Cloud number 9 или облако номер 9. По-нашему так получается. Ну и в английском языке этот фразеологизм означает то же самое, что в русском на седьмом небе от счастья. И вот, знаете, это счастье может же что угодно организовать. Вот, например, та же самая музыка. Особенно в живом исполнении. Правда же? И вот хочу вам отрекомендовать одно мероприятие. 25 и 26 июля в саду Эрмитаж при поддержке Радио 7 пройдет Chess and Jazz. Летний фестиваль, где живая музыка встречается с шахматными партиями под открытым небом. Собственно, в программе концерты Лолиты, Майя Мишель, Зиверт с акустической программой, Золото и многие-многие другие артисты, ну а также шахматные турниры, фудкорт и, конечно же, атмосфера большого летнего пикника в центре Москвы. Узнать подробности и купить билеты можете на сайте chessandjazz.com. Ну а пока вернемся к музыке, с вашего позволения. И в ближайших планах у нас и E-Type, затем Enrique Iglesias, а прямо сейчас Джерри Халливелл на Радио 7.

Энрике Иглесиас на Радио 7. It must be love, или должно быть это любовь. Ну и, друзья мои, согласитесь, любовь и это чувство настолько многовекторное, что может быть направлено на что угодно. Вот хотя бы на ту же самую работу. Кстати, сегодня день трудяги на календаре. Праздник, посвященный всем трудоголикам. А вот, кстати, этой категории граждан хочется сказать, будьте бдительны и осторожны, потому что медики настаивают, что трудоголизм заметно сокращает жизнь. Ну, потому что хронический стресс из-за постоянных переработок повышает риск инфаркта и инсульта почти на 30%, а также сокращает продолжительность жизни практически на четверть века. Да, так что вы поаккуратнее там размахиваете веслами на этих галерах. В делу время, но и потехи час тоже не забывайте выкроить. И вот предлагаю прямо с этого момента этот час и устроить. 20:40 в столице. Всем привет и легкого вечера в компании «Радио 7».

0: А тем временем уже 20:51 в столице. А значит, наверное, можно уже подвести жирную такую черту под этой средой и с ней распрощаться. Ну, во всяком случае, ваш покорный слуга подобную шалость уже может себе позволить. Будем прощаться до завтра, до 5 пополудни, как всегда. Ну и не примените воспользоваться возможностью начать день грядущий с той ноги, проснуться в хорошем настроении. А сделать это вам помогут, как всегда, Дима Пименов и Света Молодцова. С 7 утра встречайте моих дражайших коллег в эфире. Ну и все. Засим разрешите откланяться. Всем роскошного вечера и до завтра. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: любимая музыка теперь у вас в кармане. С новым официальным приложением «Радио 7». Стильный дизайн, запуск плеера в один клик, работа в фоновом режиме и никакой рекламы. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб». Устанавливайте и наслаждайтесь любимой музыкой «Радио 7» прямо сейчас. Ваш круглосуточный пропуск в эфир «Радио 7». «Радио Хаб». 12+. Реклама.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех,

0: кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroën. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Все готовы к четвергу, и в этот день у нас тема от слушателя.
2: На связи с нами Ольга из Ярославля, и тема звучит так. Парк пубертатного периода. Что невероятного творили в подростковом возрасте?
1: Конечно, вы слушали тогда ту самую лучшую любимую музыку, она для вас уже завтра, да и круглосуточно на Радио 7, а еще игры, синематека и гороскоп.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11, только на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Все готовы к четвергу, и в этот день у нас тема от слушателя.
2: На связи с нами Ольга из Ярославля, и тема звучит так. Парк пубертатного периода. Что невероятного творили в подростковом возрасте?
1: Конечно, вы слушали тогда ту самую лучшую любимую музыку, она для вас уже завтра, да и круглосуточно на Радио 7, а еще игры, синематека и гороскоп.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11, только на Радио 7.

В Москве 23 часа.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Все готовы к четвергу, и в этот день у нас тема от слушателя.
2: На связи с нами Ольга из Ярославля, и тема звучит так. Парк пубертатного периода. Что невероятного творили в подростковом возрасте?
1: Конечно, вы слушали тогда ту самую лучшую любимую музыку, она для вас уже завтра, да и круглосуточно на Радио 7, а еще игры, синематека и гороскоп.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11, только на Радио 7.

На радио 7 лето. Не просто лето, музыка лета. Весь июль включаем самые жаркие хиты и дарим самые солнечные подарки. Слушайте «Утро на семи холмах», участвуйте в игре «Музыка лето» и выиграйте уютную корзину для пикника. Пусть ваше лето станет самым музыкальным только на «Радио 7».

Зной, уверенность, страсть и ритмы, от которых все начинает двигаться в такт ее бедрам. В честь дня рождения самой горячей женщины планеты Радио 7 представляет Weekend Дженнифер Лопес. В эти выходные хиты, которые зажигают танцпол, и факты из жизни многогранной звезды. Только на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

зной, уверенность, страсть и ритмы, от которых все начинает двигаться в такт ее бедрам. В честь дня рождения самой горячей женщины планеты «Радио 7» представляет «Уикенд» Дженнифер Лопес. В эти выходные хиты, которые зажигают танцпол, и факты из жизни многогранной звезды. Только на «Радио 7».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.